Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Соль FM. 10 лет в эфире.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM, Людиново 105.5 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль-ФМ – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль-ФМ из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль-ФМ. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль-ФМ. Соль-ФМ. 10 лет в эфире.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
1: Экскурс. Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Прикамье 7 часов утра.
1: Видный город.
2: Всем доброго утра, друзья! Всем привет! Привет огромный! Понедельник, 29 июня. Официально день, когда можно притворяться, что ты уже на выходных. Как вам план?
0: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай! Острое, яркое, пробуждающее Солями шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
2: Начинаем программу. Всем хорошего дня, всем бодрого настроения желаю я, друзья мои. Но я к тому, что все равно июль — это месяц отпусков, и я так понимаю, что многие уже прям сидят, что называется, на чемоданах для того, чтобы куда-то отправиться, переместиться, ну, хотя бы на дачу, подышать свежим воздухом, там, недели 2-3, соответственно. Ну, а кто-то садится на машину и едет куда-нибудь в сторону югов, там, где тепло, там, где хорошо. Вот сейчас вот из Приморско-Ахтарской сообщение я получил, почитаю обязательно. В Калининграде, говорят, 40 градусов.

0: Народ не знает, куда от жары деваться. На Балтийское побережье отправляются туда и в Пионерск, и в Зеленоградск, соответственно. И я смотрю фотографии по количеству народа на пляжах, ну, как в Сочи. Обычно бывает. Нынче, говорят, в Сочи не такой сильный курортный сезон, но фотографии от заполненных набережных Сочи я себе прекрасно представляю, да и прекрасно представляю, как эти набережные в этот самый сезон выглядят. Друзья, как у вас дела, какие планы на июль уже? Можно прям не стесняться заходить писать. Мой канал в Макс, личный канал, называется Эдуард Кузнецов. Там я с утра уже поздоровался с вами, рассказал про праздничные события. Соответственно, и сейчас первые комментарии, которые полетели оттуда, почитаю. Также читаю все ваши комментарии через группу утреннего шоу, которую вы пишете. Группа называется «Соль Леми Шоу» во ВКонтакте. Найти тоже очень просто. Вбивайте просто «Соль Леми Шоу» Эдуард Кузнецов. И заходите, подписывайтесь, присоединяйтесь, делитесь вашими какими-то мыслями, соображениями, какими-то такими моментами, которые вас тревожат, может быть, что-то, если наболело, давайте вместе разберем, так будет проще. Алексей, привет, доброе утро, хорошей недели всем и отличного настроения. Леша, откуда? Еще раз, друзья, кто в Максе пишет, пишите, пожалуйста, про ваши города, про регионы, про поселки, заодно будем и вашим землякам привет передавать. Приморский Ахтарск, всем привет от Леонида, у нас жара, лето в полном разгаре, ну вот. Я про то, что Приморско-Ахтарске жарко. А в Перми, ребята, вот кто смотрит видеотрансляцию в группе утреннего шоу ВК «Соль Леми Шоу», я, во-первых, без голоса, потому что выпускные, во-первых, вел все эти выходные. А во-вторых, я последний раз в ночь грузился под дождем, под проливным, потому что это было в Чернушке. В Чернушке дождь просто не заканчивался в субботу на воскресенье, это был прям ливень. И тут ничего не оставалось сделать, как грузить автомобиль с аппаратурой, естественно, под проливным дождем. Поэтому я как-то вот еще не восстановил свой голос, но я думаю, что он восстановится в самое ближайшее время. С хрипотцой сегодня буду вести программу. Пермь, здрасте, Зося Янюсь, привет от Сергея, всем хорошего настроения в этот чудесный понедельник. Чудесное, чудесное настроение у Сережи, привет. Андрюха, всем желаю доброго понедельничка. До двух ночи вчера помогал знакомым с переездом и сбором мебели, пишет Андрей. Не выспался ни капельки, выгляжу сейчас как мумия. Это, знаете, вот еще раз, это мое вчерашнее состояние, потому что мы из Чернушки приехали только в 4 утра, и я тоже был как мумия весь вчерашний день, все вчерашнее воскресенье. Сегодня, помимо всего прочего, еще и Международный день рыбака, друзья, я всех причастных тоже поздравляю с этим событием. У меня тут вопрос, когда вы последний раз были на рыбалке, вот Андрей уже на него отвечает, что на рыбалке был в том году и в этом уже три раза собирался, но так и не доехал. Думаю, на этой неделе все-таки соберусь. Вот у Андрея сезон рыболова начинается в Степногорске +21, там жара спала, днем сегодня 24 ожидается, дождики в течение дня, ну и огромнейший утренний привет. Поднимите веки, кофе влейте в рот. Понедельник, утро, воскресай, народ. Спасибо. Мариэл, 13 днем сегодня, а также 13, дождливая погода в течение дня, но такая. Сегодня вот в Перми пока еще солнечно, но говорят, к 16:00 тоже начнется дождь, и он в течение суток не закончится. По народному календарю сегодня Нина пишет нам Тихон-Тихий. Считалось, что с этой даты начинает затихать певчие птицы, все, отпели свое, откричали с этого дня, затишье полное. Оль, привет, Красновишек, здрасте, доброе утро, погода не очень, настроение хорошее, выходные прошли вообще классно. Побывала на выступлении группы премьер-министр в Березниках. Всем хорошего дня желает Ольга. У тебя глаза, два бриллианта, три карты. Это же премьер-министр. Не, я ребят очень хорошо знаю. Они несколько раз были вот здесь у меня в соленой студии. На этих креслах, что называется, сидели. 14 градусов в настоящий момент в Красновишерске. Днем сегодня дождливо, пасмурно и до 21 градуса тепла. Такая, друзья, погода. Ну что, у кого солнце светит, те радуются солнышко и делают зарядку под музыку Соль ФМ и солнечные лучи. У кого пасмурно, надо разминаться и согреваться, ребята. Наши 14 градусов, 13, они такие.
1: На зарядку!

Продолжается наша утренняя перекличка, друзья. Кунгур на связи. Оля, доброе утро. Тоже всем в эту самую минуту желает хорошей недели. Кунгур, вам хорошего дня, отличного настроения. Друзья, заходите, пишите. С удовольствием читаю все ваши утренние приветствия и комментарии. Мой канал в Макс Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу ВК «Соль Ля Ми Шоу».

0: шоу. Настроение вашего утра.
1: Продолжаем программу, друзья мои. Всем еще раз хорошего дня, отличного понедельника. Я желаю, у нас с вами 29 июня. Заходите, пишите, как дела, как настроение. Все с удовольствием читаю. Куида на связи. Дядя Вася всем желает доброго утра всему Пермскому краю. Всем здоровья, добра, позитива. Очень надеюсь, пишет дядя Вася, что с началом этой недели в наш край наконец-то придет лето. Чего-то я, дядя Вася, глядя на погоду, я, конечно, разделяю ваш энтузиазм, но глядя на погоду, что-то я в этом сомневаюсь. Ну, потеплее, по крайней мере, с четверга 23, а в пятницу и субботу вот ожидается 25 уже. Ну да, кстати. С концом, правда, этой недели, да, в Пермский край придет лето. А вот на ближайшие три дня, смотрю погоду, дождики, вероятность достаточно этих дождей высокая. Вокруг да около эти дождики вокруг нас ходят. Ну, хоть в пятницу и субботу погреемся тоже. Хоть чуть-чуть, хоть немного. В Москве, говорят, тоже с началом этой недели должно лето прийти. Вот эта жара, которая в Европе под 40 градусов, соответственно, где все уже просто не знают, куда деваться. Там, помните, я в пятницу про сухой закон во Франции рассказывал. В Чехии вот вчера рекорд был зафиксирован. 41 градус. 41 градус, ребят. Это такая температура Египта, на самом деле, хочется сказать. Но в Египте там муссоны, там ветры такие, и там эта температура легче переносится, потому что рядом Красное море находится, и ты достаточно комфортно эту жару переносишь. А в Чехии я представляю себе 41.
0: Однажды в России.
1: Вот и Владимир Владимирович уже подтвердил наличие проблем с топливом и очередей на заправках, да? Ну, вот это самая тема, которая, ну, не то чтобы искусственно раздувается, но спекулянты тоже, вы знаете, к этому прикладывают руку. И вот это обидно на самом деле, потому что мы вроде одна страна, и мы должны как бы друг за друга быть горой. А кто-то приезжает к сливу бензовоза, и я просто видел в выходные эти самые кадры, тем более по дороге там туда, на моря, на юга, в Ростовской области, когда народ просто приезжает и в канистры по 200, по 400 литров с утра прям пораньше заливает себе для того, чтобы потом заниматься перепродажей всей этой истории. Ну и из-за этого дефицит бензина, да? Вот такой дефицит бензина, что машина теперь работает на энтузиазме и обещаниях моих, что завтра залью. Но даже в Чернушке, нефтедобывающий край, ребят, Лукойл отпускает по 30 литров в руки. Нет, 30 литров в неделю ездить можно, если ты не перемещаешься между городами. Ну, вот у меня там осталось еще на 300 километров после моей заправки на 30 литров. Я попросил полный бак, мне сказали, вот вам, фигулька вам, Эдуард, на рогульке, что называется, полный бак. Так, ну и вот, возвращаемся к обсуждению проблемы с топливом на совещании по обеспечению внутреннего рынка у президента. Так, сейчас, хоть знаете, Владимир Владимирович, послушайте, хоть успокоиться немного, да. Президент Российской Федерации в ходе совещания по вопросам обеспечения внутреннего рынка топливом сообщил о существующих проблемах, с которыми сталкиваются автомобилисты и бизнес. Он отметил, что очереди на заправках стали привычным явлением, а доступность необходимых марок бензина оставляет желать лучшего. Далее прямая цитата президента. Вы хорошо знаете, что проблемы для автомобилистов и для бизнеса сохраняются. Очереди, к сожалению, тоже на заправках есть. В ходе обсуждения президент акцентировал внимание на необходимости минимизировать последствия ударов по объектам инфраструктуры страны. Он предложил рассмотреть дополнительные меры, направленные на обеспечение бесперебойного снабжения топливом как для граждан, так и для предприятий, включая социально значимые организации. Мы с коллегами в постоянном контакте, но попросил собраться всех, чтобы обменяться мнениями о том, как выстраивать эту работу совместно. И также подчеркнул, что мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов используются на пределе, задействование средних и малых предприятий помогает сократить сроки текущих ремонтов, перенесенных на более поздние периода, вот, как-то. Я надеюсь вместе с президентом, что вся эта история, она как бы быстро войдет в нормальное русло. Кстати, также Владимир Путин заявил, что запасы бензина в стране составляют 1 700 000 тонн, что почти соответствует уровню прошлого года. Есть бензин в стране. Делаю я выводы. Есть. Просто до заправок он как-то медленно доходит. И опять-таки спекулянты вот эти самые, да. С другой стороны, дефицит бензина – это такой тайный фитнес-план. Чтобы доехать, приходится чаще ходить пешком. Поэтому стройнеем, друзья мои.
0: Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: хорошо. Соль-опрос.
1: Ну что, друзья, давайте к теме дня переходить. Сегодня у нас праздник объятий отмечается в мире. Международный, между прочим, праздник, который призывает людей выражать свои чувства и заботу друг о друге через простые объятия. Вообще считается, да, и я много раз в лайфхаках рассказывал о том, что объятия помогают снять стресс, укрепить доверие, улучшить настроение. Ну и, понятно, в этот праздник принято обнимать друзей, близких и даже незнакомцев. Даряем тепло и поддержку. Соответственно, вот про объятия мы сегодня с вами и поговорим, да? Иногда хочется вот просто подойти и обнять весь мир, ну или хотя бы чашечку кофе объять, да? Ну а вы за что? Вы за объятие или за личное пространство? Надо все делать в меру приличий, друзья. Первым вы идете на объятие или ждете инициативы от другого человека? Делитесь также своим стилем объятий. Вспомните самый трогательный момент, когда вас крепко обняли. Может быть, у вас в жизни таков момент был, вы его до сих пор вспоминаете. Ну и какое объятие вам запомнилось больше всего. Все, что связано с объятиями, сегодня является темой нашего разговора, поэтому не стесняйтесь, пишите. Еще раз, мой канал в Макс Эдуард Кузнецов называется, группа утреннего шоу ВК Солями Шоу. В канале Макс я уже в видеоформате прямо сейчас выкладываю это самое сообщение, под которым прошу вас писать. Да, у нас есть лимиты на бензин, но зато у нас есть безлимит на обнимашки. Да? Расскажите про свой тариф. Пишите, я с удовольствием все почитаю.
0: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: вашего утра.
1: Продолжаем программу. Соломин Шоу продолжается, друзья. В соленой студии Эдуард Кузнецов. Всем еще раз желаю я хорошего, доброго дня. Как дела, как просыпается, как провели эти самые выходные, какие планы на эту неделю. Заходи, пиши, делись какими-то своими событиями, своими интересными фактами. Все с удовольствием читаю в эфире. Все стараюсь прокомментировать с позитивной позиции, позитивной точки зрения, для того, чтобы правильно мы с вами в эту самую... Но последняя неделя... Последние два дня! Последняя неделя... Последние два дня июня. Вот месяц просто вот пролетел, как и не было. Я даже вот даже настолько был поглощен работой, что даже не заметил. Единственное, заметил, что трава очень быстро растет, которую надо косить, а времени нет. Да, вот. Такие вещи. Это воспоминания про июнь. И сегодня еще международный день объятий. Мы сегодня про обнимашки с вами говорим. Первый или нет, вы идете на объятия или ждете инициативы другого? Какой у вас стиль объятий? Вспомните самый трогательный момент, когда вас крепко обняли, какое объятие вам запомнилось больше и больше всего. Вот про это мы с вами общаемся и разговариваем. Тоже пишите по всем тем нашим с вами ниткам связи, да, которые я тут обозначаю каждый раз фактически.
0: Соль-опрос.
1: Не, ну, как обычно, с себя начинаю, покуда ваше сообщение пока только одно вот прилетело, да? Хочется больше инициативы в понедельник от слушателей, в том числе, я понимаю, отпуск я и сам поступлю так на следующей неделе. Не, не с понедельника, с середины, с четверга, соответственно, у меня отпуск начинается. Тем не менее, давайте про обнимашки с вами поговорим, пообщаемся еще до этого перерыва в наших утренних эфирах. Соответственно, потому что, ну, лично я с родными, близкими, ну, с женой, с детьми обниматься люблю. Это у нас как бы такая стопроцентная традиция, как только видим друг друга. Да ладно, видим, вот как бы с женой каждое утро. В общем, я ее бужу, она просыпается, как раз чтобы меня обнять, и я спокойно пошел на работу. Да, то есть это прям ритуал целый, что ли. Постоять там секунд там 20-25 в объятиях друг друга, и после этого как бы пожелать хорошего дня, чтобы все было хорошо. Поэтому в данном случае объятия играют большую роль. А так про такой близкий круг людей. Ну вот у меня есть Дед Мороз. У меня их несколько, конечно, есть Дедов Морозов, но есть основной такой, который играет очень значимую роль в мероприятиях некоторых в Перми, которые я провожу. И, соответственно, вот он каждый раз, мы с ним видимся не так, чтобы часто, там раза три в год, в новогодний период как раз вот эта самая тема на новогодний период приходится. И вот он всегда с таким придыханием, когда меня видит, раскрывает свои руки и... Эдуард! Вот так вот. И после этого как-то приучил меня к объятиям. Я сейчас стараюсь даже какой-то вот такой ближний круг, там, руководителей коллективов, с которыми я знаком, стараюсь обнимать. Потому что считаю, что объятия, они играют реально очень значимую роль. И это та тема, которая снижает, во-первых, уровень кортизола, добавляет тебе эндорфинов, да. И можно из чисто медицинской точки зрения к этой теме подойти. Можно тебя полечить, к вопросу, да. Так вот, друзья, про обнимашки. Мы сегодня с вами. Каков у вас в этом плане формат общения? Давайте поглядим, почитаем. Это прилетело через приложение сообщение от Галины. Галина, доброе утро. Галина пишет: я не люблю, к сожалению, обниматься. Вот дочь у меня такая ласковая, постоянно ластится. Я ее липучкой называю, говорю: какая ж ты липкая. Вот. С другой стороны, если пересмотреть опять-таки отношение к этим самым обнимашкам, то в данном случае мне кажется, что удовольствие будете получать и вы от этих самых объятий. Друзья, заходите, пишите. Мой канал ВМАКС, Эдуард Кузнецов, группа Утреннего Шоу, ВК Соломи Шоу. Про объятия сегодня.
0: Нам 10 лет.

0: день объятий, друзья. Про обнимашки мы с вами общаемся, разговариваем. Любите или нет обниматься, когда в последний раз обнимали любимых, друзей обнимали. Ольга, привет, Кунгур, доброе утро, на связи. Оля пишет: обниматься я люблю даже больше, чем секс. Понимаете? Да. Я кинестет, пишет Ольга. Обнимаю постоянно мужа, кошку, на работе коллег обнимаю, с которыми хорошие дружеские отношения, подруг и родителей. Вот так. Вот кинестетика это называется, да? Любопытная история.
1: Гороскоп в плюсе.
0: Заходите, пишите. Канал ВМАКС, мой Эдуард Кузнецов. Группа Тренившова, ВК Сольмишова. Через приложение, через телеграм-канал Радио Соль ФМ пишите. Официальная группа радиостанции ВК также для вас открыта. Я же пока поделюсь с гороскопом на сегодня. Начинается же ретроградный Меркурий скоро, друзья мои. До 23 июля, говорят, продлится. Момент, когда Вселенная просит всех замедлиться. Для этого, на самом деле, июль и существует, чтобы замедлиться. Овны, за рабочий буднями не стоит забывать о маленьких радостях жизни сегодня. Тельцы, чтобы добиться желаемых результатов, вам придется немного схитрить. Близнецы, события будут разворачиваться с такой скоростью, что следить за ними будет нереально. Раки, если вам предстоит поездка, то будьте готовы к забавным совпадениям. Львы, этот день будет особенно плодотворным. Девы, не можете изменить ситуацию, измените свое отношение к ней. Весы, помните, что на невозможное просто требуется чуть больше времени. Скорпионы, ваша интуиция ждет удобного момента, чтобы вас не подвести. Стрельцы, предстоит сделать выбор между нужным и желаемым. Козероги, вам поступит заманчивое предложение от коллег. Водолеи, пора испытать свое счастье в новом проекте или отношениях. Рыбы, иногда правила нужны, чтобы их нарушать, но в рамках всех возможных кодексов. Такой гороскоп на 29 июня.
1: Соленое лето на

0: Лайфхак.
1: Так, друзья, жду ваших сообщений на тему объятий, ну а пока давайте продолжим разбирать сон как таковой. На прошлой неделе рассказал вам, почему мы с вами предпочитаем спать под одеялом, почему человек дергается во сне. По-моему, мы с вами разбирали тему про средневековые вот эти истории и про детей, да. Давайте поговорим, также мы с вами обсуждали, почему нельзя спать ногами к двери. Да, вот это тоже было. Почему люди перед сном вспоминают стыдные моменты из жизни? Вот прямо сейчас про это. Ну, ты такой, хочешь спать, а мозг такой, давай лучше вспомним, как ты опозорился 10 лет назад. Вы устали после долгого дня, наконец-то легли в постель, закрыли глаза и готовы заснуть, и тут как гром среди ясного неба в голове всплывает тот самый момент, как вы споткнулись и упали в лужу, неудачно пошутили на работе или назвали учительницу мамой в 5 классе. Щеки загораются от стыда, словно это произошло не годы назад, а только что. Знакомая история? Если да, то вы определенно не одиноки. Это весьма распространенный ночной ритуал человеческого мозга. Давайте будем разбираться сегодня, в чем его суть. Все дело в том, как работает наше сознание днем и ночью. В дневное время оно постоянно загружено задачами, разговорами и отвлекающими факторами. Но когда вы ложитесь спать, внешний шум затихает. Эта тишина создает пространство для того, чтобы нерешенные или скрытые мысли всплыли на поверхность, включая эмоционально заряженные воспоминания. По сути, мозг наконец получает время на то, чтобы разобраться с накопившимся эмоциональным багажом. И вот тут начинается то, что психологи называют руминацией. То есть навязчивое прокручивание одних и тех же мыслей в голове. Мы зацикливаемся на неприятных воспоминаниях, анализируем их снова и снова, и в конце концов попадаем в замкнутый круг. Чем больше мы думаем о стыдном моменте, тем сильнее становятся вызванные им эмоции. Этот процесс тесно связан с функциями особой системы в нашей голове, так называемой сети пассивного режима работы мозга. Ее еще называют нейронной сетью оперативного покоя. Это группа участков головного мозга, которая активируется, когда мы бездействуем или отдыхаем. Она отвечает за обработку автобиографии, саморефлексию и выражение, анализ наших с вами эмоций. Именно эта система вытаскивает неловкие моменты из глубины сознания, когда мы остаемся наедине с собой, особенно перед сном. Но почему, спросите вы, всплывают именно постыдные эпизоды, а не, например, счастливые? Разгадка в том, что мозг эволюционно настроен уделять особое внимание потенциально опасным или неприятным ситуациям. Это помогало нашим предкам выживать. Стыд и смущение сигнализируют это социальную угрозу, а поскольку люди – существа социальные, такие воспоминания получают приоритет в обработке. Когда мозг извлекает из памяти неловкий момент, он заодно включает и все эмоции, которые мы тогда испытали. Страх, растерянность, раздражение, поэтому мы переживаем их заново, словно все происходит прямо сейчас. В чем от этого польза для нашего с вами организма? Расскажу через час.
2: Соль FM. Погода.
3: 29 июня на календаре, понедельник, всем доброго утра. В Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода. Днем до 20 градусов, вечером до 14.
2: Реклама на Соль-ФМ.
4: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
5: Хорошее только начинается.
6: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
5: Будем жить в центре развитого микрорайона.
6: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
5: А в доме? Двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
6: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
7: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Вас переключили на оператора ДТП. Чтобы устроить легкое ДТП, нажмите 1. Для серьезного ДТП нажмите 2. Чтобы обойтись без ДТП,
9: просто отложите телефон и переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
10: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
0: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559003642 от 12 августа 2011 года.
11: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. С этого года увеличена стоимость возобновления энергоснабжения после отключения за долги для потребителей физических лиц. Должнику в многоквартирном доме помимо задолженности придется заплатить до 3560 рублей, в частном секторе до 5000 рублей. Напомним, поставщик вправе отключить электроэнергию при долге в размере 2 и более нормативов потребления помещения в месяц. Размер норматива зависит от числа комнат, количества проживающих, наличию и отсутствию газоснабжения. Пермская УФАС вынесла предупреждение сети АЗС «Ликом» из-за резкого роста цен на топливо. Обычно ФАС больше следит за компаниями, занимающими доминирующее положение на рынке. В Пермском крае это сеть АЗС «Лукойл». Однако, как сообщает ведомство, в некоторых муниципалитетах Прикамья «Ликом» занимает рыночную долю в 100%. Водители могут заправиться только там. По данным УФАС, на заправках сети «Ликом» в период с 22 по 26 июня цены выросли в среднем на 20 рублей за литр топлива. Ведомство видит в этом попытку установления экономической необоснованные цены. В течение 10 дней «Ликом» должен снизить розничные цены на автомобильные бензины до уровня экономически обоснованных. Почта России выпустила открытки к 325-летию Чормоза, самого маленького города Пермского края. Он был основан в 1701 году и до сих пор сохраняет атмосферу старинного Прикамья. Главными символами являются храм Рождества Пресвятой Богородицы. На его фасаде есть куранты, которые старше кремлевских на 3 года. Есть лунный календарь, не имеющий аналогов в России. На берегу Обвы стоит ротонда, построенная в 1815 году. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Всем еще раз доброе утро. Понедельник, 29 июня на календаре. Друзья, звучит как начало отличной истории, поэтому давайте делать ее крутой. Историю этой недели.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Солями шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Продолжаем программу, друзья. Всем еще раз хорошего пробуждения ярких эмоций. Желаю я, Эдуард Кузнецов, в Соленой студии. Заходите, пишите. Мой канал в Макс личный называется Эдуард Кузнецов. Группа утреннего шоу ВК Солями Шоу. Через приложение, через телеграм-канал Радио Соль ФМ. Любые ваши сообщения по теме, не по теме. Может быть, приветы какие, поздравлялки прилетят. Все тоже с удовольствием читаю. Сегодня у нас Международный день объятий. И как часто вы обнимаетесь? Кто первый у вас идет на объятия? Или вы ждете инициативы другого? Поделитесь своим стилем объятий. Вспоминаю, тут самые трогательные моменты с объятиями связаны. Читаю все ваши сообщения. Лысьва, привет, Татьяна, доброе утро. Желает мужу Александру легкого рабочего дня после отпуска. Вот человек уже отпуск отгулял, а? С одной стороны, счастливый, с другой стороны, сейчас как раз и начнется та рабочая пора. За обнимашки в нашей семье главный муж, пишет Татьяна. Делает он это часто и много. Вот. А между прочим, мужчинам, да, это требуется, на самом деле. Реально какая-то прям перезагрузка в этот момент, когда обнимаешь любимого человека. Да.
1: Однажды в России.
0: Стало известно однажды в России, почему питомцы внезапно начинают носиться по квартире. Не, наверное, мне кажется, и кошки, и собаки так поступают. Говорят, что активность питомцев связана с его хорошим настроением. Тут ветеринары объяснили, почему кошки и собаки иногда внезапно начинают реально носиться. То есть бегать уже не подходит, слово по дому. Об этом пишет издание Independent. Специалисты объяснили, что зачастую такие проявления энергии свидетельствуют о сильном возбуждении или о хорошем настроении. И хорошее настроение. Так вот, кошки начинают бегать по дому после посещения лотка. Ветеринары считают, что это может быть вызвано стимуляцией блуждающего нерва, которая, в свою очередь, приводит к кратковременному ощущению облегчения и последующему подъему энергии. Если питомец принимает игровую позу или переворачивается на спину, то это значит, что он хочет общаться. Специалисты рекомендуют воздерживаться от вмешательства в поведение домашних животных, если оно не несет угрозы. При этом важно следить, чтобы они случайно не ударились об стену, да, хочется воскликнуть, об мебель или не убежали туда, где ему может грозить опасность. Также ветеринары предупреждают, что слишком частая активность питомца может быть связана со стрессом или заболеваниями. Если такое поведение появляется регулярно, приводит к травмам или животное не поддается успокоению, вот в этом случае пора идти к врачу, да, следует обратиться за советом к специалистам. Вот имейте в виду, что в обычном сегменте ничего страшного в этом поведении нет. Да. Дальше, друзья, продолжаю я тут научные журналы листать. Говорят, что смех людей и обезьян не отличался миллионы лет. И про это тоже заявляют ученые, группа целых ученых. Международный коллектив исследователей установил, что люди и крупные обезьяны обладают одинаковой характеристикой смеха, которая сохранилась на протяжении примерно 15 миллионов лет. Выводы этой работы представлены в издании Communications Biology. Для понимания происхождения смеха специалисты щекотали и фиксировали. Защекоти орангутана, как звучит. Щекотали и фиксировали реакции 4 орангутанов и 3 бонобо, 2 горилл и 4 шимпанзе. Полученные данные показали, что смех всех этих приматов обладает изохронным ритмом. Звуковые сигналы возникают через практически одинаковые интервалы. Подобная структура свойственна и человеческому смеху. Ха-ха-ха. Как считают авторы исследования, это указывает на то, что данная черта возникла у общего предка людей и современных человекообразных обезьян, которые жили около 15 миллионов лет назад. Ритмичность и стабильность смеха удивительно хорошо сохранилась у человекообразных обезьян. Это это свидетельствует о том, что мы смеемся таким же образом примерно 15 миллионов лет, подчеркнула один из авторов работы Карьера де Григорио. Так что имейте в виду, что ржем мы одинаково вместе с обезьянами.

0: Соль опрос.
1: Так, к теме дня возвращаемся мы про объятия. Сегодня с вами общаемся и разговариваем, друзья мои. Первые или нет, вы идете на объятия? Любите или нет обниматься? Ждете ли инициативу другого? Стилистикой, может быть, объятий поделитесь. Помните самый трогательный момент, когда вас крепко обняли? Ольга вспоминает, еще раз доброе утро, Красновишерск. Обнимашки, пишет Оля, это не мое. Но самые крепкие объятия, говорит, никогда не забуду. Брат меня всегда так обнимал, что... Звонки хрустели. Это фактически уже массаж такой. Прямо терапия настоящая. Вот как-то так, у Оли воспоминания. Дальше. Ирина пишет. Привет, доброе утро, Пермь. Ирина пишет. Обнимашки — это мы, пишет Ирина. Вчера мужская половина как только свалила, мы с дочей обнялись, словно год не виделись. А вот кот у нас не любит обниматься. Это да. Самое ласковое у него — хвостом по морде лица провести. Вот. С котами, кстати, и кошками тоже отдельная тема. С другой стороны, иной раз приходят просто так. Бывают своенравные очень коты, которые реально к этой теме относятся как-то вот, ну, с пренебрежением, что ли. Так, доброе утро, Ирина. Вот уже в канале Макс у меня тоже про обнимашки пишет. Самое нежное и искреннее объятие – это объятие детей и родителей. И понимаешь, что это только с возрастом, пишет Ирина. Вот. Как-то так. Такой стилистики и такой истории. Друзья, про объятия заходите, пишите. Еще раз канал Макс, Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу ВК Соль Мишоу.
0: Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.
2: Я называю все, что хочу. Ты говоришь, будь.

0: курсе.
1: Про змей сегодня. Про змей будем говорить. Эксперт тут рассказал, как избавиться от страха перед змеями. Я так понимаю, что змеи в Пермском крае в некоторых местах встречаются. Причем встречаются иной раз достаточно часто. Давайте будем разбираться, как не попасть в опасную ситуацию, если вам встретилась змея. Тем более, что сейчас многие ведь за грибами в лес отправляться будут. Или куда-нибудь на пляже загорать. А они там в камнях, эти самые змеи, иной раз встречаются. Одиофобия или боязнь змей широко распространена, однако от нее можно избавиться. Знание базовых правил безопасности в дикой природе позволит вам избежать неприятных встреч и чувствовать себя увереннее. Как это сделать, рассказывает Юлия Сергеева, кандидат биологических наук, заместитель заведующего отдела защиты леса. Ключевой момент. Змеи не только не атакуют человека первыми, их укус – это исключительно защитная реакция, отмечает эксперт. При неожиданной встрече важно быстро сориентироваться, осознать свои ощущения. Проверьте положение конечности, определите место положение, это поможет вам успокоиться и оперативно покинуть опасную зону. Если тревога чрезмерно сильна и влияет на качество жизни, стоит обратиться к специалисту. Осознание того, что змея сама стремится избежать конфликта и контакта, уйдет, и это существенно снижает уровень паники. Давайте разбираться, как избежать случайного контакта со змеями. Предотвратить встречу можно с помощью несложных, но действенных мер предосторожности. Первое. Одевайтесь правильно. В лесу надевайте высокие резиновые сапоги или плотные ботинки, а также длинные джинсы или брюки для защиты ног. Будьте внимательны, смотрите под ноги и проявляйте особую осторожность в высокой траве, где часто скрываются рептилии. Используйте палку, отодвигайте растительность длинной палкой, а не руками. Испуганная змея, скорее всего, быстро уползет. Двигайтесь по тропам, следуйте по хорошо протоптанным дорожкам, избегайте густой травы, зарослей кустарников и камней. Не ходите босиком и не лезьте в норы, дупла или под коряги незащищенными руками. Как избежать укуса змеи? Категорически запрещено пытаться поймать или убить рептилию. Статистика показывает, что подавляющее большинство инцидентов случается именно в таких попытках. Не прикасайтесь к змеям, даже если они лежат неподвижно. Многие виды способны имитировать смерть после защиты. Также повышайте бдительность в сезон тепла. В сумерках и на рассвете, когда активность змей достигает пика. Как безопасно покинуть место встречи со змеей? Если вы случайно наткнулись на рептилию, ваша конечная цель — не спровоцировать ее и позволить спокойно уйти. При обнаружении змеи немедленно остановите, чтобы дать ей возможность оценить обстановку. Любые резкие действия могут быть восприняты как нападение. Если змея не отступает и демонстрирует защитную позу, медленно отступайте назад, сохраняя зрительный контакт. Ни в коем случае не поворачивайтесь к ней спиной и не делайте маховых движений руками, так как это может спровоцировать укус. Эксперт предупреждает, если под рукой есть палка, держите ее перед собой, направляя конец в сторону змеи. Наиболее надежный способ избежать конфликта – просто обойти змею, сделав широкий круг. Теперь вы знаете все про то, что нужно делать, если вдруг вам повстречалась змея.
0: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Солями шоу. Настроение вашего утра.
1: Продолжаем программу. Соль шоу продолжается, друзья. Поиграем скоро с вами. Сегодня 400 рублей у нас в розыгрыше, насколько я помню. И сегодня чих-пых, легендарная игра, когда Алиса помогает мне вести эфир и разыгрывать эти самые деньги. Играть будем в группе Радио Соль FM, официальной группе радиостанции. И, наверное, кто желает поучаствовать в ней, можно прямо сейчас уже туда, в эту самую группу заглянуть, чтобы разобраться, что и как. Будем играть с вами под постом, который очень-очень скоро выйдет. Так, про это чуть позже. Татьяна, в Нытву привет, в эту самую минуту прилетел, с удовольствием читаю. Нытва, тоже вам желаю доброго утра, всего самого яркого и всего самого-самого хорошего, чтобы неделя прошла на ура, чтобы все получилось. Кто в отпуск собирается в июле, напишите, тоже интересно, передам вам привет. Пожелаю хорошего этого самого отпуска, тем более пишите, куда в отпуск собираетесь. Пока про жару в Германии, я надеюсь, вы не в Германию.
0: Мод дня.
1: А то вас там сверху как коров, чтобы спасти от аномальной жары из пушки. В Баварии коров на ферме начали охлаждать с помощью снежной пушки. Это у нас тут такая спокойная, прохладная погода на Урале. А вот в Германии 40 с лишним градусов, друзья мои. И в немецкой Баварии фермер Хорст Амберг решил необычным способом спасать своих коров от аномальной жары. Как сообщает нам журнал Bild, 68-летний животновод установил в коровнике снежную пушку. И теперь... Не, устройство не создает и не производит снег, а создает просто мощный поток холодного воздуха. Он прогоняется через сарай и выталкивает теплый воздух наружу. Но мы видели у себя, я знаю, что горнолыжный курорт, а там Губах, привет вам в эту самую секунду, Такман тоже, Жибрии, здрасте. Ну, в Пермском крае много этих самых курортов. Они, когда снега в ноябре нет, а сезон надо уже начинать, они как раз вот эти снежные пушки. Да ладно, Пермский край, Сочи, Олимпиада фактически построена. Зимняя на этих самых пушках, друзья. Амбер рассказал, что когда температура поднимается выше 30 градусов, его 150 коров начинают страдать. А то ты стоишь в коровнике ни влево, ни вправо. Снижаются надои. Животные начинают болеть, задыхаются и меньше едят. Теперь животные, по словам фермера, целый день дежурят у снежной пушки, выстраиваясь в очередь за освежающим ветерком. Оборудование фермер позаимствовал у местного клуба зимних видов спорта в обмен на пожертвования. Установка питается от собственных солнечных батарей и работает по 16 часов в сутки. Вот так можно, друзья, спокойно охлаждать этих самых коров. Но, с другой стороны, ну, понятно, у нас погода там два дня будет летом, и то хорошо, да? Я видел как-то в реке Сылва, тут недалече от Перми, в районе Мостовой, как коровы сами себя охлаждают, заходя в воду. Ну, прям реально, фактически купаются. Постояли, травку поели, потом пошли, зашли по грудь, что называется, и стоят. И могут так 30 минут, 40 минут стоять. В жаркие времена еще и не то придумаешь.

0: Чих-пых.
1: Ну что, друзья, самое время поиграть. Привет перед этим прочитаю из Подмосковья. Сережа, привет тебе. Всем в Пермском крае, Сергей, желаю доброе утро. На данный момент в Подмосковье плюс 12. Днем воздух прогреется до 21 градуса со знаком плюс. Облачно, без осадков. Всем Сережа желает продуктивной недели. Ну и про объятия пишет. Обнимаю обычно подушку. Вот. Ну что, с подушкой тоже бывают самые теплые, самые нежные объятия. Друзья, начинаем игру.
0: Чих-пых.
1: Играем мы с вами в официальной группе радиостанции во ВКонтакте. Группа называется «Радио Соль ФМ». Пожалуйста, заходите, присоединяйтесь, подписывайтесь. Там чуть ниже видеотрансляции найдете очень прикольный паровоз. И под этим паровозом правила игры. Именно в этом месте, нигде более, я считаю, все ваши сообщения касаемо этой самой игры. Тот, кто первый и правильно насчитает прямо сейчас, сколько чихов и пыхов произнесет Алиса, тот и победил. Но не просто цифру надо ставить, а надо написать чихов, ну или там че поставить хотя бы, п, чтобы я понимал, что это чихи-пыхи. Чихов столько, пыхов столько. Еще раз, кто первый правильно, тот и победил. Если все готовы, внимание на экран. Алиса, давай.
2: Чих-чих-чих-пых-пых-пых, чих-пых-чих-пых-пых-пых-пых-пых-пых-чих.
1: Вот такая загогулина. Сейчас еще раз все это отзвучит, и после этого я жду ваших вариантов.
2: Чих, чих, чих, пых, пых, пых, чих, пых, чих, пых, чих, пых, пых, пых, пых, пых, чих.
0: Соль ФМ. 10 лет в эфире.

0: вашего утра.
1: Чих-чих-чих, пых-пых-пых, чих-пых-чих-пых, чих-пых-пых-пых-пых-пых-чих.
2: Итак, давайте будем подводить итоги. Что тут народ насчитал? 9, 12, 8, 11, 7, 10, 8, 11, 7, 8, 6, 10, 9, 9, 9, 9, 8, 10, 7, 8, 6, 11. Вот как-то так. Из тех ответов, которые прилетели, друзья, люди, которые решили побороться за 400 рублей сегодня. И вы знаете, все большие, конечно, молодцы, но все вокруг да около. Точного попадания нет ни у кого, поэтому я акцентирую внимание на том, что деньги остаются в банке, и завтра мы с вами разыграем уже 600 рублей, соответственно. Правильное количество чихов и пыхов, произнесенных Алисой, было чихов 7, а пыхов 11. 11.
3: Лайфхак.
2: Все молодцы. До встречи, что называется, завтра. Завтра 600 рублей в розыгрыше. Сегодня в лайфхаках я рассказываю, почему мы вспоминаем стыдные моменты перед сном. Продолжается сонная тема, начитая мною на прошлой неделе. И сегодня в первом части программы я уже рассказал предысторию, да, почему это происходит. Мы с вами разобрали, почему именно так работает наше сознание, почему оно днем работает по-иному, нежели перед сном. И давайте закончу я эту историю на том, в чем польза подобных вещей, когда мы вспоминаем эти самые стыдные для себя моменты перед сном. В этом есть польза. Мы не просто вспоминаем ситуацию, говорят нам психологи, мы репетируем ее заново. Это помогает понять, что можно было сделать по-другому, потренироваться на ошибках и в следующий раз поступить лучше. По сути, за этими мучительными воспоминаниями стоит попытка чему-то научиться. Интересно, что качество сна сильно влияет на то, как мы справляемся с тяжелыми воспоминаниями. Во время фазы быстрого сна снижается уровень гормона стресса, норадреналина. Благодаря этому мозг может отделить само событие от бурных эмоций, с ним связанных. Если человек хорошо спит, неприятные воспоминания становятся менее болезненными, и чувство стыда или вины к утру ослабевает. Но у тех, кто плохо спит или часто просыпается, этот механизм работает хуже. Эмоции не затихают, а наоборот могут усиливаться. Поэтому неприятные мысли крутятся в голове снова и снова, вызывая стресс и напоминая симптомы посттравматического расстройства. Что делать с этими назойливыми ночными гостями? Во-первых, не пугаться. Это нормально, так работает мозг, а не с вами что-то не так. Во-вторых, стоит постараться наладить сон, проветривать комнату, убирать гаджеты перед сном, попробовать расслабляющие практики. Если неловкое воспоминание все же всплыло, можно представить, как бы вы сейчас отреагировали, зная и умея больше. Это помогает снизить остроту эмоций, буквально переписать старый сценарий в памяти, чтобы он не тревожил вас так сильно. Так что в следующий раз, когда ночью нахлынет стыд, помните, сознание не мучает вас специально, оно просто переваривает эмоции, а хороший сон помогает ему справиться с этим быстрее и мягче. Вот, пожалуйста, еще одна любопытная деталь про то, почему мы вспоминаем стыдные моменты перед сном.
3: Соль FM. Погода.
4: 29 июня на календаре, понедельник, всем доброго утра. В Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода. Днем до 20 градусов, вечером до 14.
3: Реклама на Соль FM. Только в июне. В «Автомастергаз» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ.
5: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
6: Экскурс. Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми. Сатурн Эравто. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые Амода и Джайку у официального дилера в Перми. Сатурн Эравто. Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное, с комфортом.
7: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят.
0: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
8: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
9: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
10: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
11: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе Космонавтов 328/1. «Восток Моторс».
12: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации и правилах акции, количестве призов, срока и порядке получения в отделе продаж.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Пресс-служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. С 1 сентября в России вступает в силу единый регламент оформления актов приемки работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. По словам парламентария, Минстрой установит порядок и сроки оформления таких актов. Если работы выполнены, должно быть понятно, кто их принимает, в какие сроки и на основании каких документов, пояснил Аксененко. Для жителей это означает больше прозрачности, сказал он. Еще одно изменение, по словам парламентария, затрагивает работу советов многоквартирных домов. Аксененко разъяснил, что избрание членов совета будет оформляться протоколом, который подпишут сами избранные лица. Человек должен понимать, что он избран, согласен участвовать в этой работе и берет на себя ответственность перед соседями. Кроме того, у собственников появится возможность распределить полномочия председателя совета между несколькими членами. На минувшей неделе Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 160 на 160. Среди освобожденных два служащих по контракту из Пермского края. Один из Пермского муниципального округа, второй из Чайковского. Прикамцам будет оказана медицинская и психологическая помощь. Из Республики Беларусь на самолете их доставили в Россию для лечения, восстановления и реабилитации. Историями военных поделился уполномоченный по защите прав человека в Пермском крае Игорь Сапко. Один из бойцов отправился в зону специальной военной операции в ноябре 2024 года. После выхода его штурмового отряда на боевое задание мужчина перестал выходить на связь. Второй прикамец был признан без вести пропавшим после того, как перестал выходить на связь после 3 января текущего года. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

9 часов утра в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

0: Утро еще продолжается, друзья. Понедельник у нас сегодня 29 июня. Ну, хоть вот лето в том или ином формате, пусть даже дождливым, оно радует. А понедельник пусть просто посидит в уголке и не мешает радоваться лету.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Солями шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Кто где, как дела, как просыпается, как погода, заходите, пишите, с удовольствием читаю все ваши комментарии. Мой личный канал в Макс называется Эдуард Кузнецов. Группа утреннего шоу ВК Солями Шоу, через приложение, через телеграм-канал Радио Соль ФМ точно так же читаю все ваши сообщения. Официальная, пожалуйста, группа для вас открыта, группа Радио Соль ФМ. Заходите, подписывайтесь, пишите. Ну и у нас, как обычно, в этом часе большой опрос. Он сегодня про главное блюдо лета. Какое блюдо, главный символ лета? Для вас можно уже голосовать. Голосовать можно в канале, в группе утреннего шоу ВК Соль Мишо, в канале в Макс. Я все хочу эти голосования организовать, но они... Я тут разобрался с ситуацией. Я как человек, я могу организовать голосование для моих, скажем так, друзей, тех, кто у меня в телефоне находится. А в общем канале, где там много народу, я это не могу сделать. Это же все в ожидании, когда это произойдет. Но надеюсь, что произойдет очень скоро. Пока голосуем в группе утреннего шоу ВК Солями Шоу и в группе Радио Соль ФМ. Соответственно, зайдите, нажмите на кнопку, тот вариант, который вам симпатичнее. Можете даже как бы откомментировать это дело в написании как таковом. Ну а мы пока к новостям.
1: Однажды в России.
0: Тут ученые, ну, я сегодня... У меня сегодня какая-то новостная повестка, она от научно-просветительских журналов. Поэтому держите еще одну выкладку. Ученые рассказали, чем питаться перед здоровой старостью, друзья мои. О, это старость, она скоро наступит, да? Международная, даже если тебе 18, международная группа исследователей опубликовала в журнале Cell Metabolism данные, согласно которым определенный тип питания способствует более благоприятному течению процессов старения. И здесь хорошая выборка, между прочим. В основе работы лежат эксперименты на мышах преклонного возраста и статистический анализ, нет, не мышей, 200 тысяч человек. Поэтому я и говорю, хорошая выборка. В ходе экспериментов животных разделили на группы и кормили по разным схемам. Одна из диет состояла преимущественно из продуктов растительного происхождения, содержала умеренное количество белка и была ограничена по метанину, одной из аминокислот. Такой рацион продлевал жизнь пожилым грызунам, снижал риск возрастной хрупкости, а также уменьшал объем жировой ткани, не затрагивая при этом мышечную массу. Параллельно ученые проанализировали данные большой выборки взрослых людей и выяснилось, что высокое потребление животного белка коррелируется с повышенной вероятностью развития ожирения и диабета второго типа. Однако авторы подчеркивают, что эта связь носит статистический характер и пока вот не доказывает прямого причинно-следственного влияния. Специалисты также отмечают, что полученные результаты не являются окончательным руководством к действию, но указывают на потенциальную пользу диеты, богатой растительными компонентами и сбалансированной по аминокислотному составу. Особое внимание уделяется поддержанию мышечного тонуса и снижению жировых отложений, что критически важно для людей в пожилом возрасте. Таким образом, сочетание продуктов моря и растительной пищи может стать основной стратегией, направленной на сохранение функциональности организма с годами, друзья. Поэтому тех, кто рассчитывает на долголетие, обратите внимание на такую растительно-рыбную диету. Ну, ее еще называют среднеземноморской. Говорят, что эта диета как раз очень хороша в этой теме. Дальше. Будьте внимательны, принимая лекарства и после этого садясь за руль. Тут россиянина лишили водительских прав из-за таблетки от давления. Ну, это обычная таблетка. Стоила мужчине водительского удостоверения. Россиянин лишился водительских прав после того, как в его крови обнаружили следы фенобарбитала. Это вещества, которые входят в состав некоторых безрецептурных препаратов от давления. Инцидент произошел после плановой проверки на алкотестера, которая не показала наличие алкоголя, однако направила водителя на полное медицинское освидетельствование. И в медучреждении анализ выявил запрещенный компонент, что стало основанием для признания мужчины, находящимся в состоянии опьянения. Фенопробитал, обнаруженный в анализах белгородца, входит в состав ряда широко доступных лекарственных средств, которые используются для нормализации давления артериального. При этом вещество входит в перечень препаратов, способных вызвать состояние, приравниваемое к опьянению, влияющее на способность управлять транспортным средством. И многие водители даже не подозревают, что привычные таблетки могут стать причиной лишения прав. И эксперты отмечают, что ответственность за прием любых медикаментов перед поездкой полностью лежит на самом водителе. Отсутствие четких законодательных норм и рекомендаций о том, какие препараты могут повлиять на результат медицинского освидетельствования, ставят автомобиль листов в сложное положение. В результате даже безобидные, на первый взгляд, лекарства могут привести к серьезным юридическим последствиям. Поэтому имейте в виду, если вы употребляете какие-то лекарства. Кстати, мне, по-моему, в аптеке меня предупреждали зимой о каком-то, знаете, порошок от гриппа, простуды какой-то вот порошок. Мне прям сказали, как бы, 24 часа после приема за руль не-не. Что же это было-то? Вспомнить бы. Ну, что-то типа колдекса, вот какой-то такой порошок.
1: С

0: Опрос по-большому.
1: Ну что, друзья, начинаем наш опрос. Опрос по-большому. Давайте заходите в группу утреннего шоу ВК Сурми Шоу. Называется группа. Пишите, как и чего. С удовольствием читаю все ваши комментарии. Но перед этим еще про объятия. Тут пара-тройка прилетела. Сегодня день объятий. Праздник так и называется. Я тут спросил, обнимаетесь вы или нет. Как это происходит? Есть ли у вас стиль какой-то объятий? И Зося из Перми пишет. Всем доброго утра, во-первых. Обнимаемся обязательно. Точнее, не так она пишет. Обнимаемся обязательно. А как без этого? Вот, понимаете? Поэтому в данном случае это говорит о том, что объятия дорогого стоят. Ну и про летнюю еду. Лето, аппетит, все на максимуме. Вот расскажите, какое блюдо у вас в топе, чтобы и вкусно было, и чтобы не надо было стоять у плиты 3 часа. Зайдите в группу утреннего шоу «Соль и шоу» в группе «Радио Соль ФМ». Я тут предложил опрос на тему, какое блюдо главный символ лета для вас. Это может быть арбуз сочный и освежающий, шашлык с овощами, мороженое любого вида, окрошка, как классика летнего стола. Ну или свежие ягоды, клубника, малина, черешня, там так далее. Крыжовник вот скоро пойдет. Ирка, да? Заходите. Заходите, пишите, голосуйте. Давайте будем разбираться, что за блюдо у вас в этом самом топе, да? Ну, я просто могу поспорить, что у вас есть то самое летнее блюдо, ради которого вы можете и про диету забыть хотя бы на один день. Поэтому если есть что-то свое, отдельное от того, что можно проголосовать и выбрать из того, что есть, и добавить, что вот в моем рационе летом обязательно присутствует вот салат «Цезарь». Да, вот это. Зайдите, нажмите на кнопку группы утреннего шоу ВК «Соль Шоу». Можете в канал «Макс» зайти ко мне. Эдуард Кузнецов называется канал. Заходите, подписывайтесь обязательно. Я тут с вами в видеоформате общаюсь. И, соответственно, здесь тоже оставить комментарии либо под моим утренним постом, либо под сегодняшним опросом.

0: Вопрос по-большому.
1: Про главное летнее блюдо мы сегодня с вами, друзья, с вами общаемся и разговариваем. Группа утреннего шоу ВК с Солями Шоу называется. В группе радио Соль ФМ официальный. Можно проголосовать. В качестве вариантов предложены арбуз сочный, освежающий, шашлычок с овощами, шашлычок, мороженое любого вида, крошка, классика летнего стола, либо свежие ягоды, клубника, там малина, черешня, клубника уже пошла. Я вчера видел на рынке, уже бабули сидят, продают эту самую клубничку. Сережа за окрошку голосует. Я, говорит, за окрошку. Ну, куда же без нее? Осталось выбрать на квасе или на кефире, да? Тоже важное сочетание. Ольга у нас за ягоды. За ягоды, за свежие. Потом уже у нее идет арбуз. И затем уже на третьем месте, соответственно, окрошка. Так эти самые приоритеты расставлены в эту самую минуту. Мария, привет! Овощной салат с редисом. Потом уже окрошка и шашлык. Вот так, у Марии как раз распределены все эти темы. Да, редиска, огурцы, помидоры, редис добавить, вот это все. Это тоже замечательно. Замечательно выглядит. Друзья, заходите, голосуйте. Группа утреннего шоу ВК Солями Шоу, группа радио Соль ФМ, и там можно нажать на кнопку, какое блюдо летнее у вас самый-самый главный символ.
0: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка – 96,0 FM. Суксун – 98,7 FM. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.
1: Солями шоу. Настроение вашего утра.
2: Продолжаем программу. Солями шоу продолжается. Мой личный канал Макс Эдуард Кузнецов. Группа Утреннего шоу ВК Солями шоу. Через приложение, через телеграм-канал. Заходите, пишите радио Соль ФМ. Вот Андрей на связи. Пишнегород, Кудымковский район. Привет огромный. Всем желает хорошей рабочей недели. Постепенно Андрей тут акцентирует на этом внимание. Переходим на второй месяц лета. Надеюсь, он-то порадует настоящим летом. Три дня подряд шли дожди. Ну, Андрей, три дня подряд дожди шли в Свердловской области и в Пермском краю. И я, перемещаясь даже по Пермскому краю, я понимал, что как бы эти самые тучи, они прям над всем регионом они состояли, и прям такие сильные, порой эти самые дожди накрывали все и вся. И эта история продолжится. Я тоже надеюсь, что в июле хотя бы у нас неделька будет с вами такая жаркая, теплая, интересная в Пермском крае. И мы еще поймем, что такое это самое настоящее лето. Привет еще раз огромный. Так, друзья, продолжается наш большой опрос. Какое блюдо главный символ лета для вас? Арбуз сочный, освежающий, шашлык с овощами, мороженое любого вида, крошка, классика летнего стола, свежие ягоды. Пожалуйста, заходите и выбирайте. Слушайте, и окрошка, я смотрю, вырывается у нас в настоящий момент вперед. Не сильно, но тем не менее, это прям такой явный лидер, потому что остальные делят между собой второе место. Причем мороженого, за мороженое вообще никто не проголосовал. То есть мороженое как бы вот и не рядом следом находится, не рядом следом и стоит. Вот такая вот, такая вот тема, да? Так, окрошка 30%, ребята. На втором месте арбуз, шашлык и свежие ягоды. По 23 и те набирают. Наше голосование продолжается. Еще 15 минут мы с вами голосуем. Пожалуйста, заходите, нажимайте на кнопки. Группа Утреннего шоу ВК Солями шоу, еще раз подчеркиваю я. И в официальной группе радиостанции тоже можно оставить ваши комментарии.
1: Мод дня.
2: Я сейчас про тех вновь, у кого жарко, кто от жары и зноя изнемогают уже какую неделю. Я про Европу. Так вот, тут Лаура Стентон-Слейтер успешно борется с бессонницей в летний сезон. Ей и ее родным больше не нужно ворочаться всю ночь, изнывая от жары и мечтая о прохладе. А все потому, что помогают женщине замороженные полотенца, которые помогают спокойно спать в эту самую жаркую европейскую погоду, которая уже бьет все рекорды. Про это я сегодня тоже рассказывал. И помогает жительнице Великобритании обычные полотенца, которые она замачивает в воде, а после помещает в морозилку за час до сна. Дальше нужно просто положить полотенце рядом с кроватью среди ночи, когда вы проснетесь от невыносимого зноя. Полотенце, уже давно оттаившее и ставшее приятно прохладным, подарит вам чувство комфорта. Достаточно только приложить его к шее или к животу. Совет Лауры не только порадовал пользователей социальных сетей, решивших взять интересную идею на заметку, но и удивил их своей простотой. Несложный, друзья мои, бесплатный способ охладиться — это как раз то, что нужно во время знойной бессонницы. Я еще раз очень надеюсь, что пару дней-то жары у нас в Пермском крае постоит, и мы в этот день не будем на работе.

0: Day Today.
1: Так, друзья, ну что, давайте еще раз про праздники и события. Про какие-то я рассказал в своем канале Макс еще в 6 часов 30 минут. Про какие-то мы с вами здесь в эфире разговаривали, про праздник объятия, например. Вот, кстати, Елена, привет, доброе утро, пишет, что самое лучшее объятие от дорогих, близких людей, которые дарят искренность и безопасность. А самое вкусное блюдо – это вкус лета. Вкус лета, особенно когда оно теплое и солнечное. И шашлычком еще добавлю я от себя. Ну, лично я за шашлык проголосовал. Потому что, ну, окрошка окрошкой, да, хорошо. Да, лет, вот я вчера ел окрошку просто в обед. Не сидя на веранде, как хотелось бы, потому что прохладно, но дома. В домашней атмосфере, потому что лето фактически. Ягоды тоже прекрасно, но мне кажется, что ничего нет зимой. Но ягоды есть в замороженном виде, я вот так для себя размышляю. Арбуз тоже при желании можно приобрести, в том числе и зимой. А вот шашлык, вот, наверное, каждую неделю. У меня шашлык, когда приезжаю на дачу, в обязательном порядке, или овощи, приготовленные на гриле, вот они имеют какое-то отношение. Поэтому я вот за шашлык голосовал. Так, про праздники. Сегодня у нас день кораблестроителя, друзья мои. Вообще, самое величайшее открытие страны и континента, да, если так рассуждать, стали доступны людям благодаря путешествиям и как раз благодаря кораблестроению, начиная от самых древних лодок каких-то примитивных и заканчивая современными большущими трансатлантическими лайнерами. Ну, кто видел хотя бы вот напротив его, просто что-то необъятное, да, друзья? Поэтому все, кто имеет отношение к строительству кораблей, мои поздравления, да, сегодня в нашей стране отмечается, а все потому, что в 1667 году, 29 июня, Алексей Михайлович, царь наш, да, издал указ о строительстве первого русского фрегата «Орел», который возводился на государственные деньги, и постановление правительства «Достойная дата» в 2017 году была закреплена за профессиональными кораблестроителями, а отрасль насчитывает 200 тысяч человек, друзья. Вот, пожалуйста. Праздник объятий, про это мы с вами уже говорили. Международный день рыбака. Всем, кто причастен к рыбалке, тоже я поздравляю. Мы вспоминали эту тему сегодня тоже с утра с вами. И я сейчас не только про профессиональный улов этой самой рыбы. Я сейчас и про тех, кто любит с удочкой посидеть на реке или на берегу. В общем, ребята, с праздником вас. День черешни сегодня отмечается. Ну, пора уже, 29 июня. И про черешенку подумать как таковую. Международный день грязи. А куда без нее? Эта грязь, знаете, иной раз после дождя хорошего нас с вами окружает. И день поиска кладов и секретов. Они где только эти самые клады и секреты нам с вами могут встретиться. Да, особенно если мы в детстве эти самые секретики, эти коробочки куда-то зарывали. А сейчас лопатой пойти, достать, может, по-прежнему там лежит. Главное помнить, что этот клад где-то всегда поблизости с вами находится, и искать.

0: Лайфхак.
1: Ну что, друзья мои, продолжаю я рассказывать историю со сном связанную. Сейчас будем разбираться, почему нельзя будить лунатиков и есть ли у этого убеждения научное обоснование. Ну давайте представим себе ночь и тишина, данная навек. И вдруг вы замечаете, как ваш близкий встает с кровати, идет по комнате со стекленевшим взглядом, бормочет что-то невнятное. Первая мысль — осторожно разбудить, но тут же в голове всплывает: нельзя, иначе он умрет от испуга или сойдет с ума. Так ли это на самом деле? Почему нельзя будить лунатиков? Или может все-таки можно и даже нужно? Давайте будем разбираться. Вообще, до 19 века лунатизм не изучали системно, а объясняли через призму сверхъестественного. Поэтому, например, появилось убеждение, что душа покидает тело во сне, а резкое пробуждение может привести к смерти. А немецкий химик и парапсихолог Карл Людвиг фон Рейхенбах в середине 1800-х связал ночные хождения с садической силой, гипнотической энергией, которая пронизывает все живое. Но научное объяснение, как всегда, оказалось куда прозаичнее. В современной медицине понятие лунатизм считается устаревшим. Вместо него используется термин «сомнобулизм». Это расстройство сна, которое происходит во время глубокой фазы. Из-за него люди могут ходить, говорить или даже есть, а после пробуждения ничего не помнят. Блуждают во сне и взрослые, и дети, но чаще всего это происходит именно с последними. Однако к подростковому возрасту большинство перерастает эти странные ночные прогулки. Точная причина лунатизма пока неизвестна, но провокаторами могут быть недосып, стресс, отсутствие режима сна и даже жар при простуде. Судя же по всей видимости, сюда же можно, по всей видимости, отнести и генетический фактор. Согласно одному исследованию, вероятность появления такого расстройства была в 3 раза выше у детей, и один из родителей которых страдал в прошлом лунатизмом. Если же у обоих родителей наблюдалось это расстройство сна, риск возрастал в 7 раз. Ну и вот то самое, когда при виде лунатика может возникнуть желание разбудить его, встряхнув за плечо, например, почему это не всегда хорошая идея, я расскажу завтра в первом части программы, в то время, когда у нас с вами выходят эти самые лайфхаки.
0: Солями шоу. Настроение вашего утра.
1: Подводим итоги нашего голосования. Прямо сейчас я обновляюсь в группе утреннего шоу ВК «Солями шоу». Сюда же стекается информация из группы «Радио Соль ФМ», официальной группы радиостанции, где также это самое голосование проходило. Все это объединяем мы и получаем, что окрошка и шашлык у нас с вами на первом месте. На втором свежие ягоды. Сюда и клубника, и малина, и черешня. И, в общем, весь этот самый замечательный летний набор. На третьем у нас арбуз сочный и освежающий. И мороженое, что странно, хотя, может быть, погода нынче для нашей Выборги не является правильным таким фактором. Мороженое вообще ни одного не получает голоса, ни одного ответа. Соответственно, 0 баллов. Вот так. Так, распределились наши с вами голоса, друзья. Мне остается пожелать вам отличного понедельника, хорошего дня. Пусть день будет бодрым, как экспресс. Пусть все у вас будет хорошо. В соленой студии был Эдуард Кузнецов. До встречи уже завтра, как обычно, в 5 утра по Москве, в 7 по Уралу. Солями шоу, ваша любимая программа. Все, подписывайтесь на мой канал в Максу, называется Эдуард Кузнецов. Пока.
0: Соль FM. Погода.
2: 29 июня на календаре, понедельник, всем доброго утра. В Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода. Днем до 20 градусов, вечером до 14.
0: Реклама на Соль-ФМ. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
3: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
4: Экскурс. Хорошее только начинается.
5: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме «Начало» на Гайве.
4: Будем жить в центре развитого микрорайона.
5: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
4: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
5: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
6: Застройщик ООО «СЗ Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 300 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получить оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
2: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-9000 и 64 12 августа 2011 года.
3: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми «Сатурн Эрафта». Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амоды» и «Джейку» у официального дилера в Перми «Сатурн Рафта». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
4: Все сложится. С новым Тенет Т4L. Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Тенет Т4L. От 2 миллионов 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс. На шоссе Космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.
6: Соль FM. 10 лет в эфире.

0: В день поступает до 50 звонков от мужчин, интересующихся условиями службы. Для службы в отряде необходимо иметь категорию годности А или Б с незначительными ограничениями. Кандидатам предстоит пройти психологический отбор и двухнедельное обучение. После успешной пройденной проверки с кандидатами будет заключаться срочный контракт с возможностью расторжения. Кандидаты могут обращаться в военный комиссариат по месту жительства. В Красновишерском округе на территории охраняемого ландшафта Кваркуш установят памятник в виде природного камня из гранита. Стелу разместят прямо у входа. Высота конструкции составит 4,5 метра, ширина 1,75 метра. На камне появится надпись из металлических букв «Кваркуш» и информационная табличка «Охраняемый ландшафт». Подрядчик должен будет изготовить и установить памятник до 11 декабря этого года. Стоимость работ – 2 миллиона 200 тысяч рублей. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
1: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 10 часов утра.
1: В ритме города.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
2: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. Звезды говорят, что не все ваши решения будут понятны окружающим. Кто-то попытается отговорить от задуманного, а кто-то потребует объяснений. Но к вашему мнению прислушаются даже те, кто прежде вовсе им не интересовался. Могут открыться новые перспективы в деловой сфере. День обещает профессиональные успехи, которые сегодня будут достижимы непроверенными методами, а чем-то новым. В личных отношениях серьезные перемены маловероятны, но вы будете довольны тем, как они складываются. Я же обещаю, что впереди вас ждет много увлекательного и познавательного.
0: Прямо сейчас самый утренний и любимый хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Металл используется везде и повсюду. Только оглянитесь вокруг, и вы поймете, что в наше время почти в любом изделии используется металл. Будь то деталька или изделие целиком. Металлы известны человечеству с древнейших времен. Количество известных металлов постепенно возрастало, они стали использоваться во всех сферах нашей жизни. Неудивительно, что их постоянно окружали всевозможные легенды, а с их открытиями связаны разные интересные случаи. В студии Лилия Алексеева все самое интересное про металлы рассказываю сегодня.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка – 96,0 FM. Суксун – 98,7 FM. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: Соль FM. Погода.
1: 29 июня на календаре, понедельник. Всем доброго утра. В Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода. Днем до 20 градусов, вечером до 14.
0: Реклама на Соль FM.
2: Только в июне. В «Автомастер ГАЗ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ.
3: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Эравто». Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые «Амоды» и «Джайку» у официального дилера в Перми – «Сатурн Эравто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
4: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 834-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
5: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
6: Восток Моторс дарит призы. Покупайте Теннет или Черри до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на Озон до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе Космонавтов 328/1. Восток Моторс. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В эпицентре. В эпицентре.

0: где бы я ни был. Нас не учили, как выстраивать.
1: Служба информации «Соль ФМ» на 5 минут раньше всех.
2: Завершение часа новостей на «Соль ФМ». У микрофона Антон Попов. Прокуратура Ачорского муниципального округа внесла на рассмотрение депутатов местной думы представление о незаконности выплаты премии главе территории Алексею Солодникову. По мнению надзорного ведомства, господину Солодникову были незаконно выплачены вознаграждения на 1 400 000 рублей в 2020-2024 годах. Пока представление прокуратуры местной думы не рассмотрено. Отметим, что это не единственный мэр в Прикамье, с которого требуют вернуть незаконно выплаченные премии. Так, ранее прокуратура потребовала вернуть в бюджет Чайковского 600 000 рублей премии бывшего главу муниципалитета Юрия Вострикова. Первая инстанция удовлетворила требования. Сейчас стороны оспаривают это решение в апелляции. Кроме того, в августе индустриальный суд рассмотрит иск администрации Краснокамска к бывшему главе территории Игорю Бакаризу. С ним

0: Прикамье, 11 часов утра.
1: В ритме города.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
2: У микрофона Лилия Алексеева про металлы рассказываю сегодня. Вот какой металл уже открыл почти все тайны людям, так это олово. До открытия свойств железа из сплава олова и меди делали практически все, начиная от оружия, заканчивая украшениями. И это объяснимо. Олово – один из самых легкоплавких металлов. Температура плавления – 240 градусов. Таким образом, надо соблюсти только одно требование. Для формы, в которых отливаются оловянные изделия, они не должны плавиться при температуре до 250 градусов. На этом все. Больше ограничений для плавки, литья, пайки и другого использования у данного металла нет.
0: Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.
3: Обновляй.

Наша боль.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Sol.FM.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про металлы рассказываю сегодня. В скандинавских странах верили, что все месторождения металла контролируют небольшие создания, которые живут под землей. Среди них были добрые и злые. Например, дух по имени Кобольд вредил плавильщикам, вызывал у них отравление. А шахтерам Германии вредил другой злобный дух. Его звали Никелем. Он занимался тем, что не позволял добывать из руды, которая была похожа на медную, медь. Но затем из нее смогли добыть металл, названный в честь духа никелем.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Sol.FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Нынешние условия нашей с вами автомобильной жизни диктуют свои правила. Топливные перипетии заставляют пересмотреть свои привычки и быть более рациональными. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Всем известно, что заявленный производителем расход топлива в городских условиях – это скорее ориентир, нежели реальность. На фактический расход топлива влияет огромное количество факторов. Пробки, частые короткие поездки, прогревы двигателя, светофоры, общее состояние автомобиля, использование кондиционера и, конечно же, стиль вождения. Хорошая новость в том, что снизить расход топлива вполне реально. Для этого не нужно искать мифические решения, а сосредоточиться на выявлении и устранении постоянных причин перерасхода. Первое – это тщательный контроль. Заправляйте автомобиль до полного бака на одной и той же заправке, записывая показатели одометра, количество залитого топлива и средний расход. Для получения достоверных данных одного цикла заправки вообще недостаточно. Потребуется 3-4, а лучше больше. Чтобы минимизировать влияние случайных факторов, вроде погоды или резкой интенсивности поездок. Еще один важный момент – это недостаточно накачанные шины, которые увеличивают сопротивление качению, заставляя автомобиль потреблять больше топлива при каждом ускорении. Давление следует измерять на холодном шинах, ориентируясь на данные производителя. Параллельно стоит проверить и состояние развал схождения, помимо этого ступичных подшипников и тормозной системы. Помните, подклинивающий тормозной суппорт или закисший направляющий палец могут незаметно увеличивать расход топлива, особенно в городском цикле. Для бензиновых двигателей частыми виновниками перерасхода являются изношенные свечи зажигания, загрязненный воздушный фильтр, а также некорректные показания датчиков, массового расхода воздуха, кислородного датчика, датчика температуры охлаждающей жидкости и так далее. Если система управления двигателем ошибочно считает его холодным, она будет поддерживать обогащенную топливную смесь. В случае с дизельными двигателями критически важны исправность термостата, корректная работа форсунок, а также герметичность впускной системы и патрубков турбины. Короткие поездки особенно неблагоприятны для дизеля, поскольку двигатель долго выходит на рабочую температуру, а процесс регенерации сажевого фильтра может с этим попросту не справляться.
0: Автомобильные факты.
1: Ну и, конечно же, не стоит забывать о стиле вождения. Экономичная поездка в городе – это вовсе не медленное движение, а плавные, предсказуемые ускорения, отсутствие резких нажатий на педаль газа и умение заранее ее отпускать перед светофором. Чем меньше ненужных разгонов и торможений, тем меньше топлива тратится на перемещение автомобиля. Друзья мои, помните, для экономии топлива важно правильно эксплуатировать автомобиль. На бензиновых моторах избегайте длительной езды на высоких оборотах после прогрева. На дизелях не переключайтесь слишком рано на повышенные передачи. И не нагружайте двигатель на низких оборотах, чтобы не повредить турбину и трансмиссию. Оптимальный режим – это уверенная тяга без излишних перегазовок. Долгий прогрев на месте неэффективен. Достаточно короткой паузы после запуска. Затем можно начинать движение плавно. Помните, ежедневный холостой ход накапливает значительный расход топлива. Выбирайте маршрут также разумно. Иногда более длинный путь по свободной дороге экономичнее, чем короткий, но через пробки. Лучше всего приучить себя объединять короткие поездки, чтобы избегать многократного прогрева. Кондиционер также расходует топливо, но не стоит полностью от него отказываться, поскольку лучше поддерживать умеренную температуру в салоне и не использовать лишние обогревы. Снимайте с крыши багажники и убирайте ненужный груз из салона, так как они тоже увеличивают расход. Избегайте сомнительных присадок и изменений в конструкции автомобиля, которые могут навредить. Помните, что настоящая экономия достигается за счет исправного автомобиля, правильного давления в шинах, спокойного вождения и продуманного маршрута с отсутствием лишнего веса. Вот вам несколько секретов пути, пренебрежение которыми ведет к расходу топлива, а вот соблюдение которых позволит сэкономить. Удачи!
0: За баранкой! Соль-ФМ. Погода.
2: 29 июня на календаре, понедельник, всем доброго утра. В Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода. Днем до 20 градусов, вечером до 14.
0: Реклама на Соль-ФМ.
3: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
4: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
5: Экскурс. Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
6: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4111-055-9000-364 от 12 августа 2011 года.
7: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Эравто». Никакой дачной тряски, полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль, рассада, доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амоды» и «Джейку» у официального дилера в Перми «Сатурн Эравто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к тёще? Решать вам. Главное – с комфортом.
8: Хорошее только начинается.
9: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
8: Будем жить в центре развитого микрорайона.
9: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
8: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
9: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
10: Застройщик ООО «СЗ Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Вас переключили на оператора ДТП. Чтобы устроить легкое ДТП, нажмите 1. Для серьезного ДТП нажмите 2. Чтобы обойтись без ДТП,
12: просто отложите телефон и переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
13: 10 авто в ряд в «Сатурне» стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
14: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Эр Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
15: Все сложится с новым Tenet T4L Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Tenet T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс на шоссе Космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Tenet T4L комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
16: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11. Ты на любимой волне.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. С этого года увеличена стоимость возобновления энергоснабжения после отключения за долги для потребителей физических лиц. Должнику в многоквартирном доме помимо задолженности придется заплатить до 3560 рублей, в частном секторе до 5000 рублей. Напомним, поставщик вправе отключить электроэнергию при долге в размере 2 и более нормативов потребления помещения в месяц. Размер норматива зависит от числа комнат, количества проживающих, наличию и отсутствию газоснабжения. Пермская УФАС вынесла предупреждение сети АЗС «Ликом» из-за резкого роста цен на топливо. Обычно УФАС больше следит за компаниями, занимающими доминирующее положение на рынке. В Пермском крае это сеть АЗС «Лукойл». Однако, как сообщает ведомство, в некоторых муниципалитетах Прикамья «Ликом» занимает рыночную долю в 100%. Водители могут заправиться только там. По данным УФАС, на заправках сети «Ликом» в период с 22 по 26 июня цены выросли в среднем на 20 рублей за литр топлива. Ведомство видит в этом попытку установления экономической необоснованной цены. В течение 10 дней «Ликом» должен снизить розничные цены на автомобильные бензины до уровня экономически обоснованных. Почта России выпустила открытки к 325-летию Чермоза, самого маленького города Пермского края. Он был основан в 1701 году и до сих пор сохраняет атмосферу старинного Прикамья. Главными символами являются храм Рождества Пресвятой Богородицы. На его фасаде есть куранты, которые старше кремлевских на 3 года. Есть лунный календарь, не имеющий аналогов в России. На берегу Обвы стоит ротонда, построенная в 1815

0: изготовленные из меди и ее сплавов, не могут создавать искры. Это свойство применяется в производстве инструментов для проведения огнеопасных работ. В Японии, подверженной частым землетрясениям, медь применяют для производства газовых трубопроводов, которые отличаются высокой сейсмоустойчивостью. Еще одно интересное свойство меди было выявлено в ходе исследования водоемов, в которых обитают карпы. Оказывается, в воде, не содержащей медь, развивается грибок, который губительно влияет на развитие карпа. А в воде с медью карпы хорошо растут и размножаются. Медь есть и в организме человека. Она регулярно выводится, поэтому мы нуждаемся в своеобразной дозаправке ежедневно.
1: Прямо сейчас ты услышишь

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про металлы рассказываю сегодня. Благородные металлы – это металлы, не подверженные коррозии и окислению. Это отличает их от большинства других металлов. Все они являются драгоценными благодаря их редкости. Платина в переводе с испанского буквально означает «серебришко». Раньше ее считали неправильным серебром и нещадно выкидывали в моря и океаны, чтобы не натыкаться на нее снова. Только позже, когда ювелиры из Испании обнаружили, что платина отлично сплавляется с золотом, ее стали использовать как ювелирное сырье. Сейчас на мировых биржах платина дороже серебра примерно в 100 раз.
2: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.
3: Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: Киреева и дневной эфир на Соль ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про металлы рассказываю сегодня. Звание самого легкого металла по праву достается литию. Он окрашен в серебристо-белый цвет и настолько мягок, что легко режется ножом. Так как он самый легкий, в таблице Менделеева при попадании в воду он всплывает на поверхность. Устройство с литием вы прямо сейчас держите в руке. Это ваш смартфон. В мобильных устройствах используются литиевые аккумуляторы, которые компактны, но обеспечивают работу устройства от одного заряда только на протяжении нескольких дней.
0: Хит за хитом.

0: Реклама на Соль-ФМ. Только в июне в «Автомастер ГАЗ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ.
1: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. В июне от 624 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 июня 2026 года.
3: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-4200-29-4200-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
4: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Эрафта». Никакой дачной тряски, полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль, рассада, доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми – «Сатурн Эрафта». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
5: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
6: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4111-055-9000-364 от 12 августа 2011 года.
7: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе Космонавтов 328/1. «Восток Моторс».
8: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации, правилах акции, количестве призов, срок и порядке получения в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
9: Соленое лето

город. Твое радио. Весь город на одной волне.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. С 1 сентября в России вступает в силу единый регламент оформления актов приемки работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. По словам парламентария, Минстрой установит порядок и сроки оформления таких актов. Если работы выполнены, должно быть понятно, кто их принимает, в какие сроки и на основании каких документов, пояснил Аксененко. Для жителей это означает больше прозрачности, сказал он. Еще одно изменение, по словам парламентария, затрагивает работу советов многоквартирных домов. Аксененко разъяснил, что избрание членов совета будет оформляться протоколом, который подпишут сами избранные лица. Человек должен понимать, что он избран, согласен участвовать в этой работе и берет на себя ответственность перед соседями. Кроме того, у собственников появится возможность распределить полномочия председателя совета между несколькими членами. На минувшей неделе Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 160 на 160. Среди освобожденных два служащих по контракту из Пермского края. Один из Пермского муниципального округа, второй из Чайковского. Прикамцам будет оказана медицинская и психологическая помощь. Из Республики Беларусь на самолете их доставили в Россию для лечения, восстановления и реабилитации. Историями военных поделился уполномоченный по защите прав человека в Пермском крае Игорь Сапко. Один из бойцов отправился в зону специальной военной операции в ноябре 2024 года. После выхода его штурмового отряда на боевое задание мужчина перестал выходить на связь. Второй прикамец был признан без вести пропавшим после того, как перестал выходить на связь после 3 января текущего года. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 13:00 в Прикамье. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
1: У микрофона Лилия Алексеева. Прометал.

0: дорожка, не встретимся вновь.
1: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Хит за хитом.

0: Далее на Соль ФМ. Всем хитам хит. Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева, про металлы рассказываю сегодня. Когда люди впервые открыли ртуть, ей было дано название «живое серебро». Это очень точное определение того, как выглядит ртуть. Редкий металл является жидкостью, но при этом очень тяжелый. Самый распространенный предмет, где можно увидеть ртуть, это старый градусник. Все родители запрещают детям его трогать. А все из-за свойств ртути, которая может испаряться в воздухе. Пары при испарении очень токсичны и могут навредить человеку. Но летальный исход вызывают только большие количество этого металла, больше, чем в обычном градуснике. Однако меры по устранению проблемы в любом случае надо принять незамедлительно.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль ФМ».
2: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой весь

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: А вы когда-нибудь задумывались, что для обеспечения продовольствием жителей мегаполисов человечество вынуждено было переформатировать значительные территории нашей планеты? Города не функционируют в вакууме, они нуждаются в огромном количестве ресурсов для поддержания своей жизнедеятельности. Сегодня примерно 35, а то и 40% всей пригодной для использования суши отдано под нужды сельского хозяйства, включая поля для выращивания продовольственных культур и пастбища для скота. Именно эти земли, а не городские дороги, стали причиной исчезновения первозданных лесов и трансформации естественных экосистем. Более того, хотя городские территории занимают условные 2% суши, они потребляют свыше 75% мировых энергетических ресурсов и являются источником около 70% всех выбросов парниковых газов. Города превратились в мощные центры скопления финансов, инноваций и населения, оказывая тем самым колоссальное воздействие на биосферу Земли.
0: Территория фактов. Ты на любимой волне.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс. Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получить оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
4: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4111-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
5: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
6: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент, их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили, осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком, забрал за 600. Вот стоят всемером, 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1 для вас.
7: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
8: Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-400-29-400-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
9: Хорошее только начинается.
10: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
9: Будем жить в центре развитого микрорайона.
10: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
9: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
10: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
11: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
12: Хит за хитом. Только на

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Министерство связи Пермского края предупредило жителей региона о новой схеме мошенничества – подделке сайтов-маркетплейсов. Аферисты создают поддельные сайты известных интернет-магазинов и предлагают покупателям товары по сниженным ценам, а также привлекательные акции. Но приобретенные товары на этих сайтах не доходят до покупателей. Чтобы не стать жертвой мошенников, жителям рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам, перепроверять сайт маркетплейса, чтобы адрес сайта был указан правильно. Также не стоит вводить данные банковских карт, не открывать файлы от неизвестных отправителей, не сообщать коды из СМС и пуш-сообщений. Краевые власти отмечают активный отклик пермяков на объявление о формировании отряда «Барс» при Каме, который будет заниматься подавлением БПЛА. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов. В день поступает до 50 звонков от мужчин, интересующихся условиями службы. Для службы в отряде необходимо иметь категорию годности А или Б с незначительными ограничениями. Кандидатам предстоит пройти психологический отбор и двухнедельное обучение. После успешной пройденной проверки с кандидатами будет заключаться срочный контракт с возможностью расторжения. Кандидаты могут обращаться в военный комиссариат по месту жительства. В Красновишерском округе на территории охраняемого ландшафта Кваркуш установят памятник в виде природного камня из гранита. Стелу разместят прямо у входа. Высота конструкции составит 4,5 метра, ширина 1,75 метра. На камне появится надпись из металлических букв «Кваркуш» и информационная табличка «Охраняемый ландшафт». Подрядчик должен будет изготовить и установить памятник до 11 декабря этого года. Стоимость работ – 2 200 000 рублей. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 2 часа дня. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про металлы рассказываю сегодня. В то время как ртуть может расплавиться на человеческой ладони, для расплавления вольфрама необходима температура около 3400 градусов Цельсия. Сам по себе вольфрам не опасен, но изделия, в котором он используются, могут убить, потому что он применяется в оружейном деле. Из-за своей тугоплавкости вольфрам трудно поддается деформации, поэтому в чистом виде его используют очень редко. Как правило, изделия из вольфрама имеют и другие примеси. Они делают его более податливым и значительно уменьшают вес.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100...

0: Дмитрия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева про металлы рассказываю сегодня. Единственным металлом, который может использоваться в качестве топлива в ядерных реакторах, является уран. Многие считают его опасным из-за высокой радиоактивности. Однако природный уран безопасен для здоровья человека. А опасность представляет его разновидность под названием уран-235. Именно он используется в ядерных реакторах. Когда-то давно из природного урана даже изготавливали посуду. Например, осколки желтого стекла с содержанием урана были найдены на территории Неаполя. По расчетам ученых, стекло было изготовлено в 79 году нашей эры. Оно было безопасно для людей, и никаких намеков на радиацию в нем не наблюдалось.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол-ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про металлы рассказываю сегодня. Нержавеющая сталь была изобретена для защиты оружия от коррозии. В начале 20 века английский металлург Гарри Брирли случайно заметил, что с увеличением содержания хрома в металлическом сплаве металл становится менее подвержен коррозии. Так Брирли открыл нержавеющую сталь, которая впоследствии стала широко использоваться при изготовлении предметов домашнего обихода и инструментов.

0: Реклама на Соль-ФМ. Только в июне. В «Автомастер ГАЗ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ.
1: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-4-00-29-4-00-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
3: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
4: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559003642 12 августа 2011 года.

0: до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми Сатурн Эр Авто. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые Амода и Джайку у официального дилера в Перми Сатурн Эр Авто. Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
2: Все сложится. С новым Tenet T4L Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс на шоссе Космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Tenet T4L, комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Соленое лето.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Прокуратура Ачорского муниципального округа внесла на рассмотрение депутатов местной думы представление о незаконности выплаты премии главе территории Алексею Солодникову. По мнению надзорного ведомства, господину Солодникову были незаконно выплачены вознаграждения на 1 400 000 рублей в 2020-2024 годах. Пока представление прокуратуры местной думы не рассмотрено. Отметим, что это не единственный мэр в Прикамье, с которого требуют вернуть незаконно выплаченные премии. Так, ранее прокуратура потребовала вернуть в бюджет Чайковского 600 000 рублей премии бывшего главу муниципалитета Юрия Вострикова. Первая инстанция удовлетворила требования. Сейчас стороны оспаривают это решение в апелляции. Кроме того, в августе индустриальный суд рассмотрит иск администрации Краснокамска к бывшему главе территории Игорю Бакаризу. С него требуют взыскать ранее выплаченные премии на 495 тысяч рублей. По решению оперштаба Крыма будет сокращено количество поездов Таврии, отправляющихся в Крым из российских городов. В частности, отменяется поезд номер 141-142 Пермь-Симферополь. Как сообщает компания Grand Service Express, последний рейс из Перми состоится 11 июля. Ранее поезд Пермь-Симферополь сократил маршрут до Керчи. Ежедневно в Крым и обратно будут отправляться только 7 поездов. Сохранены, например, поезда из Москвы и Санкт-Петербурга. До особого распоряжения оперштаба эти поезда следуют до и от станции Керчь-Южная. Пермякам, купившим билет на отмененный поезд, предлагается оформить возврат на сайте, где он был приобретен, или в кассе дальнего следования вокзала. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 15.00 в Прикамье.
1: Видный город.
0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева про металлы рассказываю сегодня. Некоторым металлическим сплавам, например, нитинолу, присущ эффект памяти формы. Деформированное изделие из такого материала при нагреве до определенной температуры возвращается к своей первоначальной форме. Это связано с тем, что данные сплавы имеют особую внутреннюю структуру, обладающую свойством термоупругости. В деформированных частях структуры возникают внутренние напряжения, которые стремятся вернуть структуру в исходное состояние. Материалы с памятью формы нашли широкое применение в производстве, например, для соединительных втулок, которые при очень низкой температуре сжимаются, а при комнатной распрямляются, формируя соединение гораздо надежнее сварки.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. Меня зовут Лилия Алексеева, про металлы рассказываю сегодня. Золотые медали олимпийцев на самом деле серебряные. Международный олимпийский комитет объявил, что золотые спортивные награды должны быть покрыты всего 6 граммами золота. Остальной состав медали может быть серебром. Так, например, если изучать медаль с Олимпийских игр в Лондоне в 2012-м, то результаты исследований будут довольно удивительными. Содержание золота в золотой медали составляет всего 1%, хотя все условия соблюдены.
0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль.ФМ теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль.ФМ в Google Play. Лето в ритме города. Это...

0: новостями спорта познакомлю вас я, Роман Мещеряков. Здравствуйте. Сборная России по боулингу впервые с 2019 года выступит на международной арене с флагом и гимном. Наша национальная команда примет участие в юниорском чемпионате мира среди спортсменов не старше 21 года в Малайзии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации боулинга России. Турнир состоится с 26 июня по 7 июля. В программу вошли личные, парные, командные и смешанные соревнования. Российская юниорская сборная будет представлена 4 девушками и 4 юношами. Россияне впервые с 2019 года выступят на турнире по боулингу с национальным флагом и гимном. Осинькин продолжит работу в Сочи в новом сезоне. Команда представила тренерский штаб на сезон 2026-27. Игорь Осинькин продолжит работу в качестве главного тренера. Также в команде остаются старший тренер Сергей Корниленко, тренеры Михаил Семерня, Арсен Попекян и Шалва Кирашвили. По истечении срока действия трудовых соглашений Сочи покинул тренер вратарей Алексей Антонюк и тренер по физической подготовке Петр Лазареску. Им на смену в Сочи пришли тренер вратарей Максим Фролкин и тренер по физической подготовке Рамиль Шарипов. Напомню, что по итогам прошлого сезона Сочи вылетел из РПЛ в первую лигу. «Торпедо» объявила о полноценном переходе Алисона в «Миросол». Как сообщает пресс-служба автозаводцев, после завершения арендного соглашения клубы достигли договоренности об окончательном переходе 27-летнего футболиста в «Миросол». Алисон стал игроком «Торпедо» зимой 2025 года. Он провел за команду 7 матчей и не отметился результативными действиями. Летом прошлого года полузащитник был отдан в аренду «Миросолу». «Интер» планирует продлить контракт с защитником Федерико Ди Марко. Об этом сообщает журналист Никола Скира. Действующее соглашение 28-летнего футболиста с миланским клубом рассчитано до лета 2027 года. В ближайшее время стороны также проведут переговоры о подписании нового соглашения до лета 2030 года. В сезоне 2025-26 Ди Марко провел 47 матчей за «Интер» во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 18 результативных передач. Итальянец был признан лучшим футболистом сезона в чемпионате Италии. На этом у меня все. Услышимся завтра. Всем спортивного понедельника. Удачи и пока.
1: Новости спорта. Ты на любимой волне.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
1: Компания из Швейцарии весьма творчески подошла к такому понятию, как слитки золота. Когда произносят слово сочетание слитки золота, люди всегда представляют красивые блестящие кирпичики, сложенные пирамидкой друг на друга. Но компания решила разрушить такое представление. Они делают слитки из золота, серебра, платины и палладия в форме шоколадных плиток. Это стало замечательным решением для подарка. Такой слиток можно наломать на несколько маленьких частей по 1 грамму и подарить близким и родным. Другой вариант использования. Оплачивать покупки в магазинах, где принимают такой вид оплаты. Про металлы рассказывала Лилия Алексеева. Отличного дня!
0: Реклама на Соль.ФМ.
2: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
3: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
4: Экскурс. Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми Сатурн Эравто. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые Амода и Джайку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
5: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получить оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина, 68.
6: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4111-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
7: Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса. Стипендию до 50 тысяч рублей. Ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 834-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.

0: 300 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Хорошее только начинается.
2: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме «Начало» на Гайве.
1: Будем жить в центре развитого микрорайона.
2: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
1: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
2: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 2-3-9-3-8.
3: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.
6: Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. С этого года увеличена стоимость возобновления энергоснабжения после отключения за долги для потребителей физических лиц. Должнику в многоквартирном доме помимо задолженности придется заплатить до 3560 рублей, в частном секторе до 5000 рублей. Напомним, поставщик вправе отключить электроэнергию при долге в размере 2 и более нормативов потребления помещения в месяц. Размер норматива зависит от числа комнат, количества проживающих, наличию и отсутствию газоснабжения. Пермская УФАС вынесла предупреждение сети АЗС «Ликом» из-за резкого роста цен на топливо. Обычно ФАС больше следит за компаниями, занимающими доминирующее положение на рынке. В Пермском крае это сеть АЗС «Лукойл». Однако, как сообщает ведомство, в некоторых муниципалитетах Прикамья «Ликом» занимает рыночную долю в 100%. Водители могут заправиться только там. По данным УФАС, на заправках сети «Ликом» в период с 22 по 26 июня цены выросли в среднем на 20 рублей за литр топлива. Ведомство видит в этом попытку установления экономической необоснованные цены. В течение 10 дней «Ликом» должен снизить розничные цены на автомобильные бензины до уровня экономически обоснованных. Почта России выпустила открытки к 325-летию Чормоза, самого маленького города Пермского края. Он был основан в 1701 году и до сих пор сохраняет атмосферу старинного Прикамья. Главными символами являются храм Рождества Пресвятой Богородицы. На его фасаде есть куранты, которые старше кремлевских на 3 года. Есть лунный календарь, не имеющий аналогов в России. На берегу Обвы стоит ротонда, построенная в 1815 году. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 16 часов в Прикамье. В ритме города. Соленый? Алло! Каждый день в 16 часов слушай только на Соль-ФМ. Соленый алло. Алло! Для лиц старше 6 лет.
1: Отличного понедельника желаю вам я, Александр Соловьев. Ваши приветы и поздравления уже звучат в прямом эфире на радио Соль-ФМ. Пиши прямо сейчас и делай эту неделю, начни эту неделю с доброго, вкусного, сладкого слова. Признание в любви, поздравления, все пиши нам в группу ВКонтакте по адресу vk.com/solofm. Это в чат видеотрансляции, или же в личные сообщения группы ВКонтакте, или же где-нибудь под постом все найду и все озвучу. Также телеграм-канал Радио Соль-ФМ работает, можешь написать туда, если что. Мы начинаем.
0: Соленый алло.
2: Пацы, где наши девчонки? Двигаем к речонке. Вечер будет четким, бедная печенка. Эй, кричи там, кто нам берег такой черный?

0: Итак, у нас уже есть одно из поздравлений в эфир. Радио СЛФМ влетает из Губахи в Соликамск от семьи Собаниных сообщение. От всей души поздравляем с юбилеем нашего уважаемого дорогого друга Мазуряк Николая из города Соликамск. Желаем здоровья, всех благ. Спасибо тебе за приглашение. Я думаю, с музыкой мы не подвели. Долгих лет жизни семья Собаниных подписались. Также заказали еще один из треков, который также вскоре прозвучит. Оставайтесь с нами.
1: Соленый алё.

Дискотека из 90 прозвучала только что специально для Николая Мазуряк. Еще раз его поздравляем с юбилеем, тепла, счастья, радости и только хорошей музыки. У нас есть еще музыкальная заявка. Оставил ее, конечно же, кто? Тот самый человек, который отправляет свой подмосковный привет. Серега Ильин. Большой привет отправляет всем, кто настроен на частоту радио с LFM. Поставь, пожалуйста, «Белые лебеди», в ближайшее время прозвучит. На данный момент у меня есть очень важное, очень красивое поздравление от Ксении Горошиной. Владислава, она поздравляет с днем рождения. Официально заявляю, ты человек радости. Рыжий цвет волос — это уже суперсила. Голубые глаза добавляют загадочности, а улыбка до ушей просто обязана быть признана национальным достоянием. А ты умудряешься быть одновременно творческим и начитанным. Редкое и очень крутое сочетание. Пусть кисти слушаются, бумага все выдерживает. Это про рисование. А умные книжки продолжают подкидывать пищу для ума и поводы для классных идей. Желаю, чтобы в этом году сбывалось все, что хочется, а если вдруг что-то не сбывается, чтобы это быстро заменялось чем-то еще более крутым. Пусть жизнь будет как лучший арт-проект. Яркий, глубокий и очень-очень. Твой, Ксения, подписалась и свою люблю. Дополняет. Поздравляем Владислава с днем рождения.

0: Юлии Ларионовой, потому что свой необычный «Люблю, куплю, поедем», то есть тот самый подарок сейчас сделал ее муж Сергей в честь ее дня рождения. Купил уже билеты в теплые края, собирайся, моя дорогая, с днем рождения. В ближайшее время мы проведем время у... Секунду, тут у нас маленькая очепятка. Ну, в общем, в Таиланд они поедут на остров, на ее любимый, Самет называется. Я там, кстати, тоже был. Там очень здорово, круто и очень классно. Так что поздравляю Юлю с днем рождения. Тоже отпуск планировать — это одно. А вот когда вот так спонтанно, по щелчку пальца, взяли, купили билеты, полетели, знаете, так даже тоже интересно. Но сейчас, да, дела надо подготавливать очень срочно. И думаю, что уже давным-давно Юлия подготовлена. Настя Серова поздравляет маму свою Елену с днем рождения. Спасибо за твою бесконечную любовь и заботу. Ты самое дорогое, что у меня есть. Люблю тебя. Также поставьте для нее песню Ивана Валеева. Любую. Она его обожает обязательно.
1: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: Ваши приветы, поздравления, признания в любви. Все в течение этого часа звучит в прямом эфире. Поэтому пиши, отправляй, дополняй этот понедельник своим теплым, добрым словом. Все это еще раз на радио Сальфэм в программе по музыкальным заявкам с Аленой Алё. Меня зовут Александр Соловьев. Приятно познакомиться. Если ты подключился только что и узнал, что же это тут такое происходит, еще раз напоминаю, привет, поздравления, признания в любви. А, кстати, музыкальные заявки тоже звучат в течение этого часа. Вообще у нас остается около 20 минут, поэтому советую поторапливаться, оставить свое сообщение. Пиши прямо сейчас. Кстати, хочется тоже отдельный привет отправить Оксане Симоновой. Она, наверное, у нее как раз-таки тот самый злосчастный iPhone, который уведомления сейчас ВКонтакте не принимает, да? Поэтому, Оксана, во-первых, с днем рождения вас поздравляю. Во-вторых, если вы слышите прямо сейчас, то пишите свой привет прямо сейчас. А то так получается, что спросили, а потом я ответил, и все. И не прочитать, и не ответить, и вот это вот все. Оксана, давайте скорее пишите, что вы хотели оставить, какое сообщение, обязательно озвучу. Ну и еще раз поздравляю вас с днем рождения. Куда отправить сообщение? Это в нашу группу ВКонтакте по адресу vk.com/solofm или на наш телеграм-канал Радио Solofm пиши.
1: Самое важное — это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур — 91,5. Чусовой и Лысьва — 109. Соликамск — 99,1 FM. Solofm — первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Solofm из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Solofm. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соленый Алё!

Продолжаем общаться, продолжаем запускать хорошее настроение по волнам радио СЛФМ. На эту очередь прилетело сообщение от Олега Гацаева. Отправляет он свой привет любимой жене Гацаевой Нелли и прекрасной и замечательной дочке Гацаевой Валерии. Я их очень сильно люблю. Поставь, пожалуйста, что-нибудь про любовь. Поставим что-нибудь про любовь обязательно. Ваня Дмитриенко в ближайшее время что-нибудь нам споет. Степанюк, Елену поздравляем с днем рождения от всего коллектива. Поздравляем тебя с днем рождения. Ты надежная опора команды. С тобой любые задачи становятся посильными, а рабочие будни чуть светлее. Спасибо за твой профессионализм, отзывчивость и умение поддержать в любой ситуации. Поздравляем Елену еще раз с днем рождения. Салют!

Вадим Щепихин оставил буквально два сообщения. Один очень важный, второй тоже не менее важный. Но сначала начнем, пожалуй, с поздравлений. Он поздравляет с днем рождения свою любимую жену Юлю. Спасибо, что ты моя жена, мой лучик света, мой лучший друг. Пусть наша любовь будет вечной, семья крепкая, счастье бесконечным. Я тебя очень сильно люблю. Далее переходим к следующему сообщению. Говорит, мои друзья, значит, поссорились, придется их мирить. Так вот, Константин, Павел, простите, если что не так, но мне больно видеть, что вы не общаетесь. Пожалуйста, дайте друг другу шанс все обсудить спокойно. Вы слишком важны друг для друга, а для меня уж и тем более. Так что, Константин, Павел, послушайте своего тоже друга. Я уверен, что он знает, что сказать, и вам есть, что сказать друг другу. Давайте мириться и ни в коем случае никогда не ругаться. Мы продолжаем слушать любимую музыку, продолжаем, конечно же, общаться и продолжаем читать ваши привитые поздравления. Но помни, программа по музыкальным заявкам с Аленой Алене Резиновой у нас остается около 5 минут до завершения программы.

0: Программа по музыкальным заявкам с Аленой Алло завершается. Читаю последние сообщения, что вы оставили у нас в группе ВКонтакте. Пишет нам Владислав. Отправляет большой привет Алану. Будь здоров, не кашляй и приходи в гости. Далее Юлия Ермолаева отправляет свои поздравления для горячо любимой свекрови с юбилеем. Желаем счастья, здоровья, удачи, семейного благополучия. 50 лет — это самое начало жизни. Так, на всякий случай еще подгляжу, что у нас тут с уведомлениями. Вроде все озвучил, значит, все следующие приветы и поздравления будут звучать завтра. Всем желаю прекрасного понедельника. Пока-пока.
1: Реклама на Соль FM. Только в июне в «Автомастер ГАЗ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ.
2: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении, трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
3: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
4: Шашлыки готовы? Рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми — Сатурн Эравто. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые Амода и Джайку у официального дилера в Перми — Сатурн Эравто. Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное — с комфортом.
5: Все сложится. С новым Тена Т4L. Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Тена Т4L. От 2 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс на шоссе Космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Тена Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. С 1 сентября в России вступает в силу единый регламент оформления актов приемки работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. По словам парламентария, Минстрой установит порядок и сроки оформления таких актов. Если работы выполнены, должно быть понятно, кто их принимает, в какие сроки и на основании каких документов, пояснил Аксененко. Для жителей это означает больше прозрачности, сказал он. Еще одно изменение, по словам парламентария, затрагивает работу советов многоквартирных домов. Аксененко разъяснил, что избрание членов совета будет оформляться протоколом, который подпишут сами избранные лица. Человек должен понимать, что он избран, согласен участвовать в этой работе и берет на себя ответственность перед соседями. Кроме того, у собственников появится возможность распределить полномочия председателя совета между несколькими членами. На минувшей неделе Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 160 на 160. Среди освобожденных два служащих по контракту из Пермского края. Один из Пермского муниципального округа, второй из Чайковского. Прикамцам будет оказана медицинская и психологическая помощь. Из Республики Беларусь на самолете их доставили в Россию для лечения, восстановления и реабилитации. Историями военных поделился уполномоченный по защите прав человека в Пермском крае Игорь Сапко. Один из бойцов отправился в зону специальной военной операции в ноябре 2024 года. После выхода его штурмового отряда на боевое задание мужчина перестал выходить на связь. Второй прикамец был признан без вести пропавшим после того, как перестал выходить на связь после 3 января текущего года. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Соль ФМ. 10 лет в эфире.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Siemens.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Лето в ритме города. Это...

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается пасмурная погода, дожди и сильный ветер. Утром до 12 градусов, днем до 15.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
3: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
4: Экскурс. Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
5: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
6: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
7: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. За грантой клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
8: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
9: Хорошее только начинается.
10: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
9: Будем жить в центре развитого микрорайона.
10: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
9: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
10: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
11: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Вас переключили на оператора ДТП. Чтобы устроить легкое ДТП, нажмите 1. Для серьезного ДТП нажмите 2. Чтобы обойтись без ДТП,
13: просто отложите телефон и переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Хит за хитом. Только на...

0: Пресс-служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Министерство связи Пермского края предупредило жителей региона о новой схеме мошенничества – подделке сайтов-маркетплейсов. Аферисты создают поддельные сайты известных интернет-магазинов и предлагают покупателям товары по сниженным ценам, а также привлекательные акции. Но приобретенные товары на этих сайтах не доходят до покупателей. Чтобы не стать жертвой мошенников, жителям рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам, перепроверять сайт маркетплейса, чтобы адрес сайта был указан правильно. Также не стоит вводить данные банковских карт, не открывать файлы от неизвестных отправителей, не сообщать коды из СМС и пуш-сообщений. Краевые власти отмечают активный отклик пермяков на объявление о формировании отряда «Барс Прикамье», который будет заниматься подавлением БПЛА. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов. В день поступает до 50 звонков от мужчин, интересующихся условиями службы. Для службы в отряде необходимо иметь категорию годности А или Б с незначительными ограничениями. Кандидатам предстоит пройти психологический отбор и двухнедельное обучение. После успешной пройденной проверки с кандидатами будет заключаться срочный контракт с возможностью расторжения. Кандидаты могут обращаться в военный комиссариат по месту жительства. В Красновишерском округе на территории охраняемого ландшафта Кваркуш установят памятник в виде природного камня из гранита. Стелу разместят прямо у входа. Высота конструкции составит 4,5 метра, ширина 1,75 метра. На камне появится надпись из металлических букв «Кваркуш» и информационная табличка «Охраняемый ландшафт». Подрядчик должен будет изготовить и установить памятник до 11 декабря этого года. Стоимость работ – 2 200 000 рублей. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье 18.00. Прямо сейчас ты услышишь.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Радио «Соляной столицы».

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM, Людиново 105 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль FM, первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market и будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Нынешние условия нашей с вами автомобильной жизни диктуют свои правила. Топливные перипетии заставляют пересмотреть свои привычки и быть более рациональными. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Всем известно, что заявленный производителем расход топлива в городских условиях – это скорее ориентир, нежели реальность. На фактический расход топлива влияет огромное количество факторов. Пробки, частые короткие поездки, прогревы двигателя, светофоры, общее состояние автомобиля, использование кондиционера и, конечно же, стиль вождения. Хорошая новость в том, что снизить расход топлива вполне реально. Для этого не нужно искать мифические решения, а сосредоточиться на выявлении и устранении постоянных причин перерасхода. Первое – это тщательный контроль. Заправляйте автомобиль до полного бака на одной и той же заправке, записывая показатели одометра, количество залитого топлива и средний расход. Для получения достоверных данных одного цикла заправки вообще недостаточно, потребуется 3-4, а лучше больше. Чтобы минимизировать влияние случайных факторов, вроде погоды или резкой интенсивности поездок. Еще один важный момент – это недостаточно накачанные шины, которые увеличивают сопротивление качению, заставляя автомобиль потреблять больше топлива при каждом ускорении. Давление следует измерять на холодном шинах, ориентируясь на данные производителя. Параллельно стоит проверить и состояние развал-схождения, помимо этого ступичных подшипников и тормозной системы. Помните, подклинивающий тормозной суппорт или закисший направляющий палец могут незаметно увеличивать расход топлива, особенно в городском цикле. Для бензиновых двигателей частыми виновниками перерасхода являются изношенные свечи зажигания, загрязненный воздушный фильтр, а также некорректные показания датчиков, массового расхода воздуха, кислородного датчика, датчика температуры охлаждающей жидкости и так далее. Если система управления двигателем ошибочно считает его холодным, она будет поддерживать обогащенную топливную смесь. В случае с дизельными двигателями критически важны исправность термостата, корректная работа форсунок, а также герметичность впускной системы и патрубков турбины. Короткие поездки особенно неблагоприятны для дизеля, поскольку двигатель долго выходит на рабочую температуру, а процесс регенерации сажевого фильтра может с этим попросту не справляться.
0: Автомобильные факты.
1: Ну и, конечно же, не стоит забывать о стиле вождения. Экономичная поездка в городе – это вовсе не медленное движение, а плавные, предсказуемые ускорения, отсутствие резких нажатий на педаль газа и умение заранее ее отпускать перед светофором. Чем меньше ненужных разгонов и торможений, тем меньше топлива тратится на перемещение автомобиля. Друзья мои, помните, для экономии топлива важно правильно эксплуатировать автомобиль. На бензиновых моторах избегайте длительной езды на высоких оборотах после прогрева. На дизелях не переключайтесь слишком рано на повышенные передачи. И не нагружайте двигатель на низких оборотах, чтобы не повредить турбину и трансмиссию. Оптимальный режим – это уверенная тяга без излишних перегазовок. Долгий прогрев на месте неэффективен. Достаточно короткой паузы после запуска. Затем можно начинать движение плавно. Помните, ежедневный холостой ход накапливает значительный расход топлива. Выбирайте маршрут также разумно. Иногда более длинный путь по свободной дороге экономичнее, чем короткий, но через пробки. Лучше всего приучить себя объединять короткие поездки, чтобы избегать многократного прогрева. Кондиционер также расходует топливо, но не стоит полностью от него отказываться, поскольку лучше поддерживать умеренную температуру в салоне и не использовать лишние обогревы. Снимайте с крыши багажники и убирайте ненужный груз из салона, так как они тоже увеличивают расход. Избегайте сомнительных присадок и изменений в конструкции автомобиля, которые могут навредить. Помните, что настоящая экономия достигается за счет исправного автомобиля, правильного давления в шинах, спокойного вождения и продуманного маршрута с отсутствием лишнего веса. Вот вам несколько секретов пути, пренебрежение которыми ведет к расходу топлива, а вот соблюдение которых позволит сэкономить. Удачи!
0: За баранкой! Соленое лето!

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается пасмурная погода, дожди и сильный ветер. Утром до 12 градусов, днем до 15.
0: Реклама на Соль FM. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
3: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Эравто». Никакой дачной тряски, полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль, рассада, доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми – «Сатурн Эравто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
4: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
5: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4111-055-9000-364 от 12 августа 2011 года.
6: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации правил акции, количестве призов, срок.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Нам 10 лет.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Завершение часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Прокуратура Ачорского муниципального округа внесла на рассмотрение депутатов местной думы представление о незаконности выплаты премии главе территории Алексею Солодникову. По мнению надзорного ведомства, господину Солодникову были незаконно выплачены вознаграждения на 1 400 000 рублей в 2020-2024 годах. Пока представление прокуратуры местной думы не рассмотрено. Отметим, что это не единственный мэр в Прикамье, с которого требуют вернуть незаконно выплаченные премии. Так, ранее прокуратура потребовала вернуть в бюджет Чайковского 600 000 рублей премии бывшего главу муниципалитета Юрия Вострикова. Первая инстанция удовлетворила требования. Сейчас стороны оспаривают это решение в апелляции. Кроме того, в августе индустриальный суд рассмотрит иск администрации Краснокамска к бывшему главе территории Игорю Бакаризу. С него требуют взыскать ранее выплаченные премии на 495 тысяч рублей. По решению оперштаба Крыма будет сокращено количество поездов Таврии, отправляющихся в Крым из российских городов. В частности, отменяется поезд номер 141-142 Пермь-Симферополь. Как сообщает компания Grand Service Express, последний рейс из Перми состоится 11 июля. Ранее поезд Пермь-Симферополь сократил маршрут до Керчи. Ежедневно в Крым и обратно будут отправляться только 7 поездов. Сохранены, например, поезда из Москвы и Санкт-Петербурга. До особого распоряжения оперштаба эти поезда следуют до и от станции Керчь-Южная. Пермякам, купившим билет на отмененный поезд, предлагается оформить возврат на сайте, где он был приобретен, или в кассе дальнего следования вокзала. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде.

0: новостями спорта познакомлю вас я, Роман Мещеряков. Здравствуйте. Сборная России по боулингу впервые с 2019 года выступит на международной арене с флагом и гимном. Наша национальная команда примет участие в юниорском чемпионате мира среди спортсменов не старше 21 года в Малайзии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации боулинга России. Турнир состоится с 26 июня по 7 июля. В программу вошли личные, парные, командные и смешанные соревнования. Российская юниорская сборная будет представлена 4 девушками и 4 юношами. Россияне впервые с 2019 года выступят на турнире по боулингу с национальным флагом и гимном. Осинькин продолжит работу в Сочи в новом сезоне. Команда представила тренерский штаб на сезон 2026-27. Игорь Осинькин продолжит работу в качестве главного тренера. Также в команде остаются старший тренер Сергей Корниленко, тренеры Михаил Семерня, Арсен Попекян и Шалва Кирашвили. По истечении срока действия трудовых соглашений Сочи покинул тренер вратарей Алексей Антонюк и тренер по физической подготовке Петр Лазареску. Им на смену в Сочи пришли тренер вратарей Максим Фролкин и тренер по физической подготовке Рамиль Шарипов. Напомню, что по итогам прошлого сезона Сочи вылетел из РПЛ в первую лигу. «Торпедо» объявила о полноценном переходе Алисона в «Миросол». Как сообщает пресс-служба автозаводцев, после завершения арендного соглашения клубы достигли договоренности об окончательном переходе 27-летнего футболиста в «Миросол». Алисон стал игроком «Торпедо» зимой 2025 года. Он провел за команду 7 матчей и не отметился результативными действиями. Летом прошлого года полузащитник был отдан в аренду «Миросолу». «Интер» планирует продлить контракт с защитником Федерико Ди Марко. Об этом сообщает журналист Никола Скира. Действующее соглашение 28-летнего футболиста с миланским клубом рассчитано до лета 2027 года. В ближайшее время стороны также проведут переговоры о подписании нового соглашения до лета 2030 года. В сезоне 2025-26 Ди Марко провел 47 матчей за «Интер» во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 18 результативных передач. Итальянец был признан лучшим футболистом сезона в чемпионате Италии. На этом у меня все. Услышимся завтра. Всем спортивного понедельника. Удачи и пока.
1: Новости спорта.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается пасмурная погода, дожди и сильный ветер. Утром до 12 градусов, днем до 15.
0: Реклама на Соль FM.
2: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс. Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7 29 29.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Эра Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Хорошее только начинается.
2: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
1: Будем жить в центре развитого микрорайона.
2: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
1: А в доме? Двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
2: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 2-3-9-3-8.
3: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Все сложится. С новым Тена Т4Л. Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Тена Т4Л. От 2 159 000 рублей. Ждем вас в Восток Моторс на шоссе Космонавтов 328/1.
5: Цена действительно на модель Тена Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

0: самое соленое радио. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. С этого года увеличена стоимость возобновления энергоснабжения после отключения за долги для потребителей физических лиц. Должнику в многоквартирном доме помимо задолженности придется заплатить до 3560 рублей, в частном секторе до 5000 рублей. Напомним, поставщик вправе отключить электроэнергию при долге в размере двух и более нормативов потребления помещения в месяц. Размер норматива зависит от числа комнат, количества проживающих, наличию и отсутствию газоснабжения. Пермская УФАС вынесла предупреждение сети АЗС «Ликом» из-за резкого роста цен на топливо. Обычно УФАС больше следит за компаниями, занимающими доминирующее положение на рынке. В Пермском крае это сеть АЗС «Лукойл». Однако, как сообщает ведомство, в некоторых муниципалитетах Прикамья «Ликом» занимает рыночную долю в 100%. Водители могут заправиться только там. По данным УФАС, на заправках сети «Ликом» в период с 22 по 26 июня цены выросли в среднем на 20 рублей за литр топлива. Ведомство видит в этом попытку установления экономически необоснованные цены. В течение 10 дней «Ликом» должен снизить розничные цены на автомобильные бензины до уровня экономически обоснованных. Почта России выпустила открытки к 325-летию Чермоза, самого маленького города Пермского края. Он был основан в 1701 году и до сих пор сохраняет атмосферу старинного Прикамья. Главными символами являются храм Рождества Пресвятой Богородицы. На его фасаде есть куранты, которые старше кремлевских на 3 года. Есть лунный календарь, не имеющий аналогов в России. На берегу Обвы стоит ротонда, построенная в 1815 году. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье в 8 часов вечера.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.
1: В эпицентре. В эпицентре. Хорошо.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: А вы когда-нибудь задумывались, что для обеспечения продовольствием жителей мегаполисов человечество вынуждено было переформатировать значительные территории нашей планеты? Города не функционируют в вакууме, они нуждаются в огромном количестве ресурсов для поддержания своей жизнедеятельности. Сегодня примерно 35, а то и 40% всей пригодной для использования суши отдано под нужды сельского хозяйства, включая поля для выращивания продовольственных культур и пастбища для скота. Именно эти земли, а не городские дороги, стали причиной исчезновения первозданных лесов и трансформации естественных экосистем. Более того, хотя городские территории занимают условные 2% суши, они потребляют свыше 75% мировых энергетических ресурсов и являются источником около 70% всех выбросов парниковых газов. Города превратились в мощные центры скопления финансов, инноваций и населения, оказывая тем самым колоссальное воздействие на биосферу Земли.
0: Территория фактов. Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается пасмурная погода, дожди и сильный ветер. Утром до 12 градусов, днем до 15.
0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
3: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Эравто». Никакой дачной тряски, полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль, рассада, доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми – «Сатурн Эравто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
4: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. За грантой клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемеро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
5: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Из Соликамска с любовью.

0: Прикамье 21 час.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается пасмурная погода, дожди и сильный ветер. Утром до 12 градусов, днем до 15.

0: Твое радио. Самое соленое радио. О боже, мама, мама, я схожу с ума. Десять вечера в Трикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка – 96,0 FM. Суксун – 98,7 FM. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.
1: Соль FM. 10 лет в эфире.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

В ритме города. В ритме края.

0: 23.00 в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

больше некому, и больше некому понять всей сути. Вот так и выглядит уязвимость, и вроде так же мимо ходят люди, но в том и дело, что ходят мимо.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Ты на любимой волне.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, час ночи.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь

0: Соленое лето на волнах.
1: Я прыгну в качку и тронусь с места, чтобы не тронуться умом. Я столько пережил с тобой вместе, и все же будто не

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: Соль-ФМ. И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Из Соликамска с Любовью.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Два часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
2: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Лето в ритме города. Это...

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: 4 часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Хит за хитом!

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.